0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

prophets I've been reading.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: 7 часов и 1 минута в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Начнем с новостей.
1: Здравствуйте. Президент России Владимир Путин подписал закон об аресте имущества уехавших россиян, которые совершили административное правонарушение против интересов России. В список правонарушений входит дискредитация армии, призывы к введению санкций против России, а также пропаганда нацистской символики. Роблокс разблокирован в России, подтвердили в Минцифры. Компания выполнила требования российского законодательства. После консультации с ведомством платформа внедрила дополнительные меры безопасности для детей, включая возрастные ограничения на доступ к играм. В Роблокс также пообещали усилить борьбу с нежелательным контентом на платформе. В Перми продолжается строительство второй очереди моста через Ягошиху. На революции готовность составила 44%. Полностью завершены 7 мостовых опор из 9. 2 находятся в работе. Пролетное строение дорожники смонтировали между 1 и 5, а также 8 и 9 опорами. Установка оставшихся 3 пролетов ориентировочно начнется с 1 июля. Продлится порядка месяца. После завершения второй очереди моста рабочие приступят к ремонту первой. В результате реконструкции мост на средней дамбе расширится с 4 до 6 полос. Все работы планируется закончить до ноября 2027 года. В Перми автобусный маршрут номер 22 продлят до поликлиники на улице Писарева в микрорайоне Гайва. Это будет сделано в этом году, сообщил глава Перми Эдуард Соснин. Для этого дорогу расширят и построят разворотное кольцо, чтобы автобус мог доезжать прямо до медицинского учреждения. Последнюю башню собора Саграда Фамилия достроили к столетию со дня смерти Антонио Гауди. Финальную часть произведения архитектора осветил Папа Римский. Спустя 144 года после закладки первого камня храм обрел задуманную форму, а строительное ограждение вокруг него сняли. Но до полного воплощения замысла Гауди еще далеко. Предстоит завершить фасад славы, построить лестницу и разбить парк. Полностью закончить строительство планируется примерно через 10 лет. Доллар сегодня 71.78, евро 83.08. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми сейчас плюс 13 градусов, в течение дня пасмурно, временами дождь, ветер северный 4-6 метров в секунду, температура воздуха до плюс 19.
2: Реклама. Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
3: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
2: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: СМИ «Радио Альфа». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
5: Для слушателей старше 12 лет.

0: Утро с любимым музыкантом радио Альфа. 7 часов 11 минут в Перми. Четверг, и для большинства это как пятница. Завтра выходной день. День России и день города. 303 года исполняется краевой столицы. С чем вас всех и поздравляю. Погода чуть подкачала, но, по крайней мере, сегодня так же, как вчера. Пасмурно, временами дождь. Сейчас плюс 13 градусов, в течение дня до плюс 19. С вами Антон Нагибин. Легкого пробуждения.
1: Реклама. Только в июне. В «Автомастергаз» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ.
2: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. В июне от 624 тысяч рублей у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 июня 2026 года.
4: Школьная форма «Балавер» на весь класс онлайн. На сайте naclass.ru. Заходи, покупай или заявку размещай на class.ru. Школьная форма «Балавер» онлайн. Тебе понравится. ИП Самарина Ольга Владимировна. УГРН ИП 310-590-612-4057. Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней по Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
5: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б, ОГРН 106-594-783-57.
6: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ 7 пятниц. 600 квадратных метров, 3 тонны одежды. Скидки до 80%. Мега Секонд Хенд. Пермь. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 пятниц. Третий этаж.
0: 7.14. Время пермское. Плюс 13 градусов на данный момент. И отсутствуют какие-то серьезные затруднения на дорогах. 2 балла из 10 по версии Яндекс.Карт. Вам всем удачи в пути, если собрались в дальнюю поездку. Особенно... Ну а в ближайшее время гороскоп, лунный календарь и новости со всего света. Расскажем про причины старения мозга.
4: Радио Альфа 104.1 FM.

0: 7.18, время Пермское. Вы слушаете радио Альфа, наш вечный спутник космический. Луна находится в знаке Тельца, и, по мнению астрологов, эти лунные сутки требуют от человека рационального распределения энергии. То есть в этот день велик риск сорваться в конфликты и растерять все силы. В общем, держите себя в руках. Прямо сейчас гороскоп от Анны Романовой.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, коллективные интересы перевесят личные. Придется встраиваться в общий процесс, и хотите вы этого или нет. Тельцы, день небольших экспериментов. А вот серьезные дела начинать пока не стоит. Близнецы, многие вопросы решатся внезапно и остроумно. Больше доверяйте другим людям, они могут оказаться полезными. Раки, вы увидите альтернативное решение. Стоит поразмыслить над этими вопросами еще несколько дней. Львы, в делах лучше взять паузу. Тревожное состояние ума не даст вам работать продуктивно. Девы, день самодисциплины и деловой хватки. Придется проявить силу воли и управленческие качества. Весы, день тишины и одиночества. Не стоит совершать покупки. Терапия шопингом приведет к обратному эффекту. Скорпионы, воздержитесь от важных решений. Планы, составленные недавно, могут сорваться. Стрельцы, не стоит полностью полагаться на чужие обещания. У вас обязательно должен быть свой собственный план действий. Козероги, вторая половина дня будет намного гармоничнее первой. Даже сюрпризы окажутся скорее приятными. Водолеи, могут быть затруднения при покупках или обращении в банк. Хороший момент для того, чтобы полностью привести в порядок финансы. Рыбы, это день паузы. Не поддавайтесь тревожности, необходимости в срочном принятии решения нет.
1: Радио Альфа.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету. Решишь,

101.1 FM.

7:41 в Перми, на календаре 11 число, июнь месяц, и сегодня отмечается Международный день игры. Игры во все что угодно. Кроме того, общероссийский день рассеянного склероза, как напоминание, Всемирный день ягуара, а еще день человека, который показал нам глубины океанов. Это Жак-Ив Кусто и его та самая знаменитая красная шапочка.

0: Друзья, чуть подробнее о человеке, который мало того, что еще и снимал классные передачи, благодаря которым мы действительно могли узнать что-то новое из мира морских животных, но еще и является изобретателем того же самого акваланга. Подробнее о нем через 7 минут в исторических фактах.
1: Реклама.
2: Любимый, смотри, какие тюльпаны, прямо как пионы.
3: Красота! Где ты такие нашла?
2: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекцию хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
1: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал ВМАКС и будьте в курсе новинок. 18+.
4: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
5: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3565-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
6: 0+.
7: Я водитель. КамАЗ, УАЗ – моя тема. Иногда требуются запчасти, но с этим нет проблем. Ведь я открыл для себя «Комплект Авто». Склад запчастей для КамАЗ и УАЗ на Промышленной 22. Там отличный выбор. Оригинальные запчасти по хорошей цене. И сотрудники оперативно принимают заказы. Склад запчастей для автомобилей КамАЗ и УАЗ. «Комплект Авто» на Промышленной 22. Телефон 205-51-91.
5: ООО «Комплект Авто Пермь». ОГРН 116-595-807-09-92.
8: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
0: Загруженность дорог в Перми на данный момент оценивается в 3 балла из 10 возможных по версии Яндекс.Карт. Постепенно улицы заполняются транспортом, но ничего серьезного пока нет. Улица Космонавта Леонова от железнодорожного переезда до Промышленной улицы. Здесь достаточно машин и на Карпинского, от проспекта Декабристов до Стахановской. Удачи вам в пути.
9: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 7 часов 48 минут, время Пермское, вы на волне 104.1 FM. Сейчас для вас альманах истории от Кати Григорьевой.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 11 июня 1910 года во Франции родился человек-акваланг, король моря Жак-Ив Кусто, путешественник, ученый, изобретатель, археолог, режиссер. Он прожил 87 лет, а сделал столько, будто прожил 300, в том числе изобрел легкий акваланг и батискаф, ныряющее блюдце, который мог погружаться на 400 метров. Кинокамера попала в руки Кусто в 13 лет, когда отец купил ее, чтобы снимать семейные развлечения. И больше он с ней не расставался. Не расставался Кусто и со своей красной шапкой – Бини, вокруг которой много легенд. По самой известной версии, Жак-Ив надевал шапочку сразу после возвращения из моря, потому что при погружении в уши попадает вода, и важно не простудить их на поверхности. Также считается, что красная шерстяная шапка Кусто – это дань уважения английскому водолазу XIX века Уильяму Уокеру, который укреплял фундамент Винчестерского собора. Тот, в свою очередь, носил красную шапочку, продолжая традицию английских моряков из графства Кент. Им шапки вязали в форме открытого рукава. Надевали их, складывая вдвое, а нижний край подворачивали. Так получалась четырехслойная защита вокруг лба и ушей.

0: Радио Альфа. 104.1 FM.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

Завтра, друзья, День города отметим. И о программе расскажем обязательно в наших новостных выпусках в начале и середине часа на радио Альфа. Вообще много событий будут происходить в эти выходные. Но прямо сейчас слушаем Линдси Стирлинг и ее рождественский перезвон.

0: 8:02 в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Можно рассчитывать на снижение ключевой ставки ЦБ. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что инфляция в России снижается. И в продолжении темы Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за подделку и использование фиктивных медицинских документов. Речь идет о справках об отсутствии опасных заболеваний, в том числе ВИЧ. За подделку, продажу или использование таких документов может грозить штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Также возможны ограничения свободы, принудительная работа или лишение свободы. Если нарушение связано со справками об отсутствии опасных инфекций, наказание будет строже. В этом случае возможный штраф составит от 800 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. 115 тысяч рублей за сообщение о пьяных водителях заработали пермяки. Сумму за 1,5 года озвучили в курсеру в Краевом министерстве территориальной безопасности. Выплата составляет 5 тысяч рублей. В планах у Минтербеза увеличить награду. Система работает с февраля 2024 года. Для получения вознаграждения нужно сообщить в полицию максимально подробную информацию о пьяном водителе и его автомобиле. В течение 45 дней подать заявление в министерство. Выплата причитается, если сообщение действительно помогло поймать нарушителя. За последний год в пермских школах вдвое стало больше профильных предпрофессиональных классов. В 2024-2025 учебном году таких насчитывалось 60. В текущем учебном году их количество достигло 125. Кроме медицинских, инженерных, социально-экономических классов, в прошлом году появились энергетические, инженерно-строительные и таможенные классы. В Перми в день города 12 июня впервые пройдет парад автобусов. Как сообщает Дептранс, парадная колонна отправится в 12 часов по улицам Ленина, Крисанова, Петропавловская и Комсомольскому проспекту. До этого с 10:30 до 11:50 автобусы можно будет увидеть на эспланаде. Планируется представить 20 моделей разных лет. Парад автобусов приурочен к столетию с момента открытия автобусного движения в городе. В мае 1926 года автобусы начали курсировать от железнодорожного вокзала до Разгуляя. На этом пока все новости. Доллар сегодня 71.78, евро 83.08. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Альфа и Подовлетшин Рустам Рамилевич, компания «Центр металлокровли». В Перми сейчас плюс 13 градусов, в течение дня пасмурно, временами дождь, ветер северный 4-6 метров в секунду, температура воздуха до плюс 19.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15, у Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио Альфа.

0: Вы слушаете радио Альфа, 8:12, время Пермское. И вот тот случай, когда синоптики... Жаль, что точны, как никогда. Потому что сегодня продолжается дождь разной интенсивности. В отдельных районах даже возможны грозы. Температура воздуха до плюс 21 градуса по краю. В Перми до плюс 19. Ветер северный. Ну а в пятницу характер погоды изменится не сильно, но интенсивность осадков будет чуть меньше, чем днями ранее. Ну, хоть на этом спасибо. Прямо сейчас небольшой перерыв, далее дорожная информация и новости со всего света. Узнаем, кто является самым крутым соло-гитаристом во всем мире. Да-да, это, конечно же, вы. И когда никто не видит, вы играете на невидимой гитаре и поете в расческу.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
3: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огрань 106-594-783-57.
4: Итак, запомните. Аппетит приходит во время...
5: Игры!
6: Первый рестобоулинг в ТРК «Спешилов» открыт. 16 дорожек боулинга в формате современного семейного ресторана. Детский и семейный боулинг, корпоративные игры и дни рождения. Рестобоулинг.рф 0+. ООО «Сигма», улица Спешилова, 114, третий этаж.
7: Лечение зубов требует серьезного и бережного подхода, например, как в клинике «Антарс». Ведь там надежно и с гарантией, а результат проверен временем. Для ветеранов боевых действий и участников СВО в стоматологии «Антарс» действует система скидок на лечение, имплантацию, протезирование и профессиональную чистку зубов. Стоматология «Антарс», улица Лебедева, 34, телефон 25-55-417. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
0: Дорожная информация на радио Альфа. В городе без сюрпризов. 4 балла из 10 возможных по версии Яндекс.Карт. На Локомотивной улице, как всегда, от улицы Фридриха Энгельса до площади Гайдара медленно машины едут. На Космонавта Леона от железнодорожного переезда до Промышленной улицы. На улице Карпинского от проспекта Декабристов до Стаханской улицы тоже есть небольшие проблемы в пересечении этого участка. В целом можно даже не смотреть на список. Мы с вами знаем, где с утра можно потерять некоторое количество минут. Вам удачи в пути.
2: Радио Альфа 104.1 FM.

0: 8.18. Вы слушаете Радио Альфа. Сейчас обо всем самом удивительном, что происходит в мире, расскажет Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Журнал Rolling Stone обновил список 100 величайших гитарных соло всех времен. Как пишут авторы, нет ничего лучше, чем захватывающий взрыв шестиструнной гитары. Длинная, запутанная, бесконечная сага. Лучшие соло мы напеваем в машине или играем на воображаемой гитаре. Критерием оценки стали не продажи дисков, а лишь виртуозное исполнение. Итак, посмотрим на победителей. Третье место. Eagles, отель «Калифорния».

второе место. Гитара Джимми Хендрикса в композиции «Machine Gun», записанная вживую в 1970-м. Это шквал электрической тоски и протеста против войны во Вьетнаме.

И первое место среди самых великих гитарных соло по версии Rolling Stone занимает Prince – Purple Rain. Критики назвали его пронзительным криком души.

0: Радио Альфа.
1: Да, практически все сейчас исполнил я на той самой, да, друзья, невидимой гитаре. Ну а как иначе? Все так умеют. Через 10 минут новости. Коротко о главных событиях четверга расскажем вам.
0: Реклама. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Нужен надежный забор или металлоизделие под заказ? Пармасталь. 3D-заборы, сварная сетка, перфолист, запчасти для сельхозтехники. Песчаная 1, склад 10А. Звоните 8-922-645-1513.
3: Выбираете новый автосервис? Боитесь ошибиться? Приезжайте в ВБС Авто. Мы выполним слесарный или кузовной ремонт любой сложности, решим проблемы с электрикой и обслужим дилерский автомобиль с сохранением заводской гарантии. А для новых клиентов действует скидка 30% на первый заезд до 30 июня. Узнайте условия на сайте abs-auto.su или по телефону 292-1493. АБС Авто. Автосервис, которому доверяют.
4: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
5: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
6: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
5: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
7: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам.

Пермский край стал первым регионом в стране, где запретили продажу вейпов. Вот так-то. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале-середине часа на радио «Альфа». А сегодня...

0: Сегодня с вами, кстати, в «Невероятный вопрос» сыграет Ирина Плотникова. Мне вот надо чуть пораньше отчалить, что называется. Напомню вам, что у вас есть возможность выиграть набор куриного шашлыка в маринаде от бренда «Важная цыпа». Не стесняйтесь дозванивать. Номер телефона 257-0107. С вами был Антон Нагибин. Нескучного четверга и отличных длинных выходных, несмотря на вот эту пасмурную погоду. Мы все равно с ней ничего не можем сделать. Все есть как есть. Ну а сейчас послушаем инструментальную музыку. Спонсор выпуска ООО «Эрсити Хаус». Коттеджный поселок Дивногорье.
1: Тишина, гармония. Свой дом вблизи от города. В Дивногорье природа подчиняется вашим желаниям. Участки с коммуникациями, единый архитектурный стиль. Уют, который вдохновляет. Дивногорье.ру. Ваша мечта рядом.

0: Перми 9 часов и 2 минуты. Вы слушаете Радио Альфа с новостями Полина Попова.
1: Здравствуйте. Можно рассчитывать на снижение ключевой ставки ЦБ. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что инфляция в России снижается. И в продолжении темы Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за подделку и использование фиктивных медицинских документов. Речь идет о справках об отсутствии опасных заболеваний, в том числе ВИЧ. За подделку, продажу или использование таких документов может грозить штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Также возможны ограничения свободы, принудительная работа или лишение свободы. Если нарушение связано со справками об отсутствии опасных инфекций, наказание будет строже. В этом случае возможный штраф составит от 800 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. 115 тысяч рублей за сообщение о пьяных водителях заработали пермяки. Сумму за полтора года озвучили в курсиру в Краевом министерстве территориальной безопасности. Выплата составляет 5 тысяч рублей. В планах у Минтербеза увеличить награду. Система работает с февраля 2024 года. Для получения вознаграждения нужно сообщить в полицию максимально подробную информацию о пьяном водителе и его автомобиле. В течение 45 дней подать заявление в министерство. Выплата причитается, если сообщение действительно помогло поймать нарушителя. За последний год в пермских школах вдвое стало больше профильных предпрофессиональных классов. В 2024-2025 учебном году таких насчитывалось 60. В текущем учебном году их количество достигло 125. Кроме медицинских, инженерных, социально-экономических классов, в прошлом году появились энергетические, инженерно-строительные и таможенные классы. В Перми в день города 12 июня впервые пройдет парад автобусов. Как сообщает Дептранс, парадная колонна отправится в 12 часов по улицам Ленина, Крисанова, Петропавловская и Комсомольскому проспекту. До этого с 10.30 до 11.50 автобусы можно будет увидеть на эспланаде. Планируется представить 20 моделей разных лет. Парад автобусов приурочен к столетию с момента открытия автобусного движения в городе. В мае 1926 года автобусы начали курсировать от железнодорожного вокзала до Разгуляя. На этом пока все новости. Доллар сегодня 71.78, евро 83.08. Полина Попова, служба информации.
0: И о погоде на Радио Альфа. Спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина Пермь». Многопрофильный центр «Клиника Фомина» с вами в любую погоду. Без лишних анализов и назначений. Сегодня в течение дня пасмурно, временами дожди, ветер северный 4-6 метров в секунду. До плюс 19 обещают синоптики. Пока в Перми 13 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Мам, я хочу братика.
4: «Клиника Фомина». Мы поможем родиться в вашей мечте.
5: Доказательная медицина и высокие технологии.
6: Эффективность ЭКО с генетикой до 72%.
7: Клиника Фомина. Ребенок будет.
8: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
11: Радио «Альфа».

0: Перми 9 часов и 9 минут. Вы слушаете Радио Альфа. Всем доброго утра. С вами Ирина Плотникова. Мы встречаем финальный рабочий день этой недели. А начинаем его, как обычно, с невероятного вопроса. Спонсор игры АО «Агросила птицефабрика Пермская». Разыгрываю сегодня еще один набор куриного шашлыка в маринаде от бренда «Важная цыпа». Внимание, невероятный вопрос. Каждый седьмой из нас готов к тому, что отпуск будет таким. Они даже любят так отдыхать. Чем же отличается их отпуск? Звоните 257-0107. Повторю невероятный вопрос. Каждый седьмой из нас готов к тому, что отпуск будет таким. Они даже любят так отдыхать. Чем отличается их отпуск? 257-0107. Звоните.
1: Реклама. Только в июне. В «Автомастер ГАЗ» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастер ГАЗ». Меняй бензин на газ.
2: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.

0: наших наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Не важно, какой у вас автомобиль. Важно, как вы за ним ухаживаете. Автомойка «Кристалл» знает все о чистоте и блеске кузова авто. Доверьте свой автомобиль, не выходя из салона, профессионалам, и получите кристально чистый результат. Немецкий автомоечный комплекс «Кристалл» на Козьмы Минина 10. Телефон 257-50-65.
3: Заходи!

0: Спешите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Компания «Богданов Камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действуют системы скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
2: На радио «Альфа» дорожная сводка. По данным сервиса «Яндекс.Карты», в Перми сейчас плотное движение. Основные сложности на Стахановской от шоссе Космонавтов до улицы Мира и от моста через железную дорогу до Карпинского. На Локомотивной от Энгельса до площади Гайдара на улице Попова. От Пушкина до Монастырской, на Монастырской, от Осинской до улицы Попова. Затруднения на Промышленной от Верхнемулинской до шоссе Космонавтов. Центр города на Камском мосту и Северной дамбе.
3: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Девочки смеются.
1: Глядя на календарь, понимаешь, что на самом деле есть поводы для радости. Завтра, 12 июня, отмечаем не только День России, но и День города. Огромное количество мероприятий состоится в Перми. Основные развернутся на Эспланаде и на набережной. Обязательно буду держать вас в курсе событий, что же планируется. Ну а прямо сейчас узнаем, какие планы у звезд на сегодняшний день, 11 июня.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Доброе утро. Вен, коллективные интересы перевесят личные. Придется встраиваться в общий процесс, и хотите вы этого или нет. Тельцы, день небольших экспериментов. А вот серьезные дела начинать пока не стоит. Близнецы, многие вопросы решатся внезапно и остроумно. Больше доверяйте другим людям, они могут оказаться полезными. Раки, вы увидите альтернативное решение. Стоит поразмыслить над этими вопросами еще несколько дней. Львы, в делах лучше взять паузу. Тревожное состояние ума не даст вам работать продуктивно. Девы, день самодисциплины и деловой хватки. Придется проявить силу воли и управленческие качества. Весы, день тишины и одиночества. Не стоит совершать покупки. Терапия шопингом приведет к обратному эффекту. Скорпионы, воздержитесь от важных решений. Планы, составленные недавно, могут сорваться. Стрельцы, не стоит полностью полагаться на чужие обещания. У вас обязательно должен быть свой собственный план действий. Козероги, вторая половина дня будет намного гармоничнее первой. Даже сюрпризы окажутся скорее приятными. Водолеи, могут быть затруднения при покупках или обращении в банк. Хороший момент для того, чтобы полностью привести в порядок финансы. Рыбы, это день паузы. Не поддавайтесь тревожности, необходимости в срочном принятии решения нет.
2: Радио Альфа.
1: В Перми 9 часов и 18 минут. Всем, кто только что присоединился, доброе утро. У нас невероятный вопрос на Радио Альфа, и сегодня он звучит так. Каждый седьмой из нас готов к тому, что отпуск будет таким. Они даже любят так отдыхать. Вот мы и выясняем, чем же отличается отпуск таких людей. 257-0107, телефон в студии Радио Альфа, и звонок есть. Радио Альфа, доброе утро.
5: Доброе утро. Возможно, спонтанным, то есть спонтанно выезжает куда-то, незапланированно.
1: Вы так делаете?
5: Бывает иногда.
1: И прямо вот
5: крайне редко.
1: Не боязно, что едешь вообще непонятно куда еще и...
5: Нет, я люблю.
1: А чаще все-таки вы как отдыхаете? Спонтанно или запланированно?
5: Вообще, конечно, предпочитаю запланированно, иногда получается и спонтанно.
1: Так, а на это лето уже есть какие-то планы у вас?
5: Пока, кстати, нет. Будет все спонтанно.
1: Ну что же, видимо, вы в этом году относитесь к тем людям, каждому седьмому, у которых отпуск спонтанный. Я вас поздравляю, это верный ответ.
5: Спасибо.
1: Честно говоря, не ожидала, что вот так быстро разгадают. Невероятный вопрос. Мои поздравления. Набор куриного шашлыка от бренда «Важные цыпы» достаются вам. Давайте знакомиться. Как зовут?
5: Спасибо, меня зовут Наталья.
1: Очень приятно, Наталья. Если есть приветы, и поздравления, с наступающими праздниками.
5: Да, всех поздравляю с наступающим нашим великим Днем России. И конечно, нашим Днем города, который мы всегда очень ждем. Хотим, чтобы погода была в этот день располагающая к отдыху.
1: Пока прогнозы синоптиков, увы и ах, не очень радужные, но наше внутреннее, состояние.
5: Главное, чтобы было настроение, да.
1: Да, отлично. Наталья, я вас еще раз поздравляю с победой в невероятном вопросе. Желаю вам прекрасных выходных и всего доброго.
5: Спасибо большое.
1: Спонсор невероятного вопроса АО «Агросила» птицефабрика «Пермская». Важная цыпа умеет быстро организовать пикник. Никаких хлопот. Купатые колбаски можно сразу отправлять прямо на решетку. Не хватило времени на маринад? Не беда, важная цыпа припасла для вас свои лучшие маринады. Вкусно и быстро. Важная цыпа – хозяйка пикника.
2: Радио Альфа.

0: спит ночью меньше 7 часов.
1: И 39 минут. Сегодня мы быстро разделались с невероятным вопросом. Выяснили, что каждый седьмой из нас готов к тому, чтобы отпуск был спонтанным, без четкого плана и даже без забронированного жилья. Каким бы ни был ваш отдых, запланированным или неожиданным, главное, чтобы компания подобралась наилучшее, ну и настроение держалось на высоте. Вы слушаете Радио Альфа, новый невероятный вопрос. Будем разгадывать уже в понедельник, 15 июня. А в ближайшие минуты заглянем на пермские дороги и узнаем, как же складывается обстановка.
2: Реклама.
3: Любимый, смотри, какие тюльпаны, прямо как пионы.
4: Красота! Где ты такие нашла?
3: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекции хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
2: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
5: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
6: Бесплатное ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 770 01. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня свинина разруб 199 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
8: Почему автовладельцы выбирают Шинторг? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. Шинторг – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Васильева, 31. Телефон 295-213. 295-213.
9: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной, 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Расскажу о дорожной обстановке. Местами в городе затруднения. По данным сервиса Яндекс.Карты, основные сейчас на Монастырской, от Компроса до Попова, на Стахановской, от шоссе Космонавтов до улицы Мира. По Васильево неспешное движение на подъезде к переезду через железную дорогу со стороны улицы Героев Хасана и станции Бахаревка. Небольшое скопление транспорта на Локомотивной от Энгельса до площади Гайдара, на Промышленной от Верхнемулинской до шоссе Космонавтов. И сохраняются затруднения на Камском мосту в центр города.
6: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Под любимую музыку Радио Альфа, я надеюсь, мы сегодня легко будем решать все поставленные трудовые задачи, чтобы со спокойным сердцем и чистой совестью отправиться в продолжительные выходные. 3 дня ждут нас праздничных. Кстати, тему праздников продолжит Катя Григорьева. Я лишь добавлю, что с наследием этого одного из самых известных ученых 20 века можно познакомиться в Калининградском музее Мирового океана.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 11 июня 1910 года во Франции родился человек-акваланг, король моря Жак-Ив Кусто, путешественник, ученый, изобретатель, археолог, режиссер. Он прожил 87 лет, а сделал столько, будто прожил 300, в том числе изобрел легкий акваланг и батискаф, ныряющие блюдца, который мог погружаться на 400 метров. Кинокамера попала в руки Кусто в 13 лет, когда отец купил ее, чтобы снимать семейные развлечения, и больше он с ней не расставался. Не расставался Кусто и со своей красной шапкой – Бини, вокруг которой много легенд. По самой известной версии, Жак-Ив надевал шапочку сразу после возвращения из моря, потому что при погружении в уши попадает вода, и важно не простудить их на поверхности. Также считается, что красная шерстяная шапка Кусто – это дань уважения английскому водолазу 19 века Уильяму Уокеру, который укреплял фундамент Винчестерского собора. Тот, в свою очередь, носил красную шапочку, продолжая традицию английских моряков из графства Кент. Им шапки вязали в форме открытого рукава. Надевали их, складывая вдвое, а нижний край подворачивали. Так получалась 4-слойная защита вокруг лба и ушей.
1: Радио Альфа.

0: Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: Перми 9 часов и 54 минуты. Завтра, в День города, в Перми впервые состоится парад автобусов. В 10:30 их можно будет увидеть на эспланаде, а в 12:00 парадная колонна отправится по улицам Ленина, Кресанова, Петропавловской и Комсомольскому проспекту. Больше новостей у Полины Поповой в ближайшем выпуске. А в финале этого часа инструментальная музыка.
1: Реклама.
2: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
3: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Вас приветствует «Уралтехника». Задайте ваш вопрос.
5: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
4: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
6: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
7: Телефон 236-64-77.
8: ООО «Уралтехника плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
9: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
10: ООО «Кама Тревел», Пермь, улица Ленина, 72Б. ОГРН 106-594-783-57.
11: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин.
12: На Магистральной 12Б и Геофизиков 4. 0+.
13: С Днем города и Днем России, пермяки! Мебельный центр «Мебелева» приглашает на большой праздник в эти выходные. С 12 по 14 июня. Давно хотели обновить диван, кровать или кухню? Самое время! Специальные цены от фабрик, подарок каждому покупателю и розыгрыш ценных призов каждый день. Приходите всей семьей. Угощение и праздничное настроение гарантированы. «Мебелева». Энергетиков 37. Праздник для вашего дома.
14: ИП Ахметова Ирина Борисовна. Огранит 304-590-517-4011.
15: Телефон рекламной службы 259-17-00.
16: Радио «Альфа».
0: Спонсор инструментальной музыки на «Радио Альфа» ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
17: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая, 5Б.

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 10 утра с новостями Полина Попова.
1: Здравствуйте. В эту пятницу Пермь будет отмечать День России и День города. Традиционно старт празднику будет дан вечером 11 июня в сквере имени Татищева. В течение дня 12 июня пермяков и гостей города будет радовать праздничная программа во всех районах. Будут выставки, экскурсии, концерты, много других активностей для любого возраста. В 9 вечера 12 июня откроется летний фестиваль «Город встреч». В год единства народов на сцене эспланады в центральном мероприятием станет постановка про многонациональное сердце России и выступление артистки Татьяны Куртковой. Все события фестиваля можно найти на сайте городвстреч.ру. Экс-министр культуры Прикамье назначен в Рио главой профильного комитета в Госдуме. Депутат от «Справедливой России» Николай Новичков будет назначен в Рио председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Об этом сообщает «Коммерсант». 9 июня Новичков стал первым заместителем председателя этого комитета. Для создания Дома музыки в Перми согласовали геологическое изыскание. Напомню, в сентябре 2024 года краевые власти объявили конкурс на проектирование объекта на территории бывшего завода Шпагина. Речь идет о реконструкции механизированного складского хозяйства, цех номер 4. Здесь планируется создать театрально-музыкальный комплекс с большим концертным залом на более чем 1000 мест, студией звукозаписи, оркестровой ямой, камерным залом, репетиционными помещениями и гримерными, пишет «Бизнес-класс». В Сарапуле установлен новый причал, изготовленный на Пермской судоверфи, сообщает портал регионального правительства. Закладка нового сооружения состоялась в марте этого года. Причал уже принял первый в этом сезоне трехпалубный туристический теплоход с гостями из Москвы и Казани. Доллар 71.78, евро 83.08. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми сегодня пасмурно, временами дожди, ветер северный 4-6 метров в секунду. В течение дня до плюс 19 градусов.
2: Реклама.
3: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
4: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
3: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Альфа.
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега. Радио Альфа.

0: Любимая музыка – это Радио Альфа. В Перми 10 часов и 10 минут. В течение, друзья, 27 лет производили этот автомобиль, а последний сошел с конвейера в ноябре прошлого года.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Ford Focus. Помните, как нулевые о нем мечтали? Кредитный бум, завод во Всеволожске и очереди за вторым фокусом, ставшим главным символом среднего класса. Позже он превратился в повод для иронии, мол, кредитов фокус – выбор офисного планктона. Но статистика непреклонна. В истории нашей страны это одна из самых популярных иномарок. За границей судьба модели тоже была яркой. Но в Штатах ее сняли с производства в 18-м, а в Европе в прошлом году. И вот легенда планирует вернуться. Правда, это будет не хэтчбэк, а кроссовер. О технических деталях и внешности пока мало что известно. Зато заявлено, что Ford готовится конкурировать с Кашкаем и Toyota CHR. Впрочем, из наших дворов вытеснить китайские кроссоверы у него уже вряд ли получится. Для нас Ford Focus, скорее всего, так и останется приятной ностальгией.
0: И если для нас, обычных людей, Ford Focus – это ностальгия, то, по мнению автоэкспертов, именно Ford Focus – это тот самый автомобиль, который изменил миллионы дорог. Друзья, обновился список лучших гитаристов всех времен и небольшой хит-парад у Кати Григорьевой совсем скоро в новостях со всего света на Радио Альфа.
4: Реклама. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
5: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
6: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
5: Men's Look на Сибирская 7, а есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
7: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
5: Men's Look и классика, и casual, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
6: Погнали!
5: perm.menslookstore.ru.
8: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
9: Выбираете новый автосервис? Боитесь ошибиться? Приезжайте в АБС Авто. Мы выполним слесарный или кузовной ремонт любой сложности, решим проблемы с электрикой и обслужим дилерский автомобиль с сохранением заводской гарантии. А для новых клиентов действует скидка 30% на первый заезд до 30 июня. Узнайте условия на сайте abs-auto.su или по телефону 292-1493. АБС Авто. Автосервис, которому доверяют.
10: Лечение зубов требует серьезного и бережного подхода. Например, как в клинике «Антарс». Ведь там надежно и с гарантией, а результат проверен временем. Для ветеранов боевых действий и участников СВО в стоматологии «Антарс» действует система скидок на лечение, имплантацию, протезирование и профессиональную чистку зубов. Стоматология «Антарс». Улица Лебедева, 34. Телефон 25-55-417. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио Альфа.

0: Каждое утро с любимой музыкой Радио Альфа не может не радовать. Сегодня четверг, 11 июня. Буквально через полчаса узнаем от Кати Григорьевой, чем же запомнился день в истории. Ну а прямо сейчас небольшой хит-парад самых лучших гитарных соло.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Журнал Rolling Stone обновил список 100 величайших гитарных соло всех времен. Как пишут авторы, нет ничего лучше, чем захватывающий взрыв шестиструнной гитары. Длинная, запутанная, бесконечная сага. Лучшие соло мы напеваем в машине или играем на воображаемой гитаре. Критерием оценки стали не продажи дисков, а лишь виртуозное исполнение. Итак, посмотрим на победителей. Третье место. Eagles, отель «Калифорния».

второе место – гитара Джимми Хендрикса в композиции «Machine Gun», записанная вживую в 1970-м. Это шквал электрической тоски и протеста против войны во Вьетнаме.

И первое место среди самых великих гитарных соло по версии Rolling Stone занимает Prince – Purple Rain. Критики назвали его пронзительным криком души.

0: Перми половина 11, плюс 14 градусов сейчас в нашем городе. В выходные преимущественно облачная погода, но температура воздуха, по крайней мере, в субботу и воскресенье начнет значительно повышаться. О погоде на сегодня после новостей от Полины Поповой.
1: Здравствуйте. В Перми накануне вечером произошел пожар в здании на шоссе Космонавтов 25. Горел объект культурного наследия регионального значения – флигель купца Лаптева с воротами. В Ленинском районе Перми построят новую школу. Она разместится в границах улицы Попова, а также улиц Пушкина, Борчининова, Луначарского. Новая школа будет рассчитана на 1050 учащихся. Здесь будет реализован федеральный проект «Школа Минпросвещения». Строительство Александровского сквера активно продолжается в Перми. Он будет располагаться в квартале улиц Пушкина, Куйбышева, Революции, Попова. Уже завершен самый трудоемкий этап работ. Демонтированы старые постройки, расчищена территория и возведены подпорные стенки для укрепления грунта. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде. В Перми сейчас плюс 14 градусов. В течение дня пасмурно, временами дожди, ветер северный 4-6 метров в секунду. Температурный максимум сегодня плюс 19.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: На радио Альфа отличная музыка для рабочего настроения. 11 июня, буквально пару лет назад, появился в календаре молодой праздник, называется Международный день игры. В общем, напоминание о том, что игра — это гораздо больше, чем просто развлечение, ведь игра — это в том числе и обучение, и, конечно, общение. Чем еще запомнился день в истории, расскажет скоро Катя Григорьева.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: О, любимый, смотри, какие тюльпаны! Прямо как пионы!
3: Красота! Где ты такие нашла?
2: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекцию хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
4: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас! С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал ВМАКС и будьте в курсе новинок. 18+.
5: Клиника лазерной косметологии представляет фракционный фототермолиз. Прорыв косметологии. Фракционный фототермолиз стирает недостатки, возвращает молодость кожи. Клиника на Пушкина, 80. Звоните.
6: 215-90-09.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ «7 Пятниц». 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ «7 Пятниц», третий этаж.
9: Каждому водителю понятно сразу, где искать запчасти для КамАЗа. И цены отличные, и выбор роскошный. Комплект авто – надежный помощник. Запчасти в наличии, а также под заказ. Быстро привезем все, что нужно для вас. Аккумуляторы, шины, масла для КамАЗа. В комплект авто все и сразу. Комплект авто. Приезжайте. Промышленная 22. Звоните. 205-51-91.
10: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. Ресан теперь в вашем районе.
11: Телефон рекламной службы 259-17-00.
0: Радио Альфа.

0: Перми без 15.11, несмотря на такой, казалось бы, хмурый день, вполне себе тепло сегодня в нашем городе. Сейчас плюс 13 градусов, а во второй половине дня температура воздуха поднимется до отметки в плюс 19. Вы слушаете «Радио Альфа». Прямо сейчас к нам присоединяется Катя Григорьева, и после вернемся к музыке.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 11 июня – Общероссийский день рассеянного склероза. Дата призвана напомнить о важности ранней диагностики заболевания. Вопреки распространенному мнению, рассеянный склероз не связан с потерей памяти у пожилых. Он чаще поражает молодых – от 20 до 40 лет и чаще женщин. При этой болезни иммунная система атакует ткани головного и спинного мозга. Может быть мышечная слабость, повышенная утомляемость или судороги, снижение остроты зрения, расстройство речи. Это хроническое неизлечимое аутоиммунное заболевание. От рассеянного склероза страдал писатель Юрий Тынянов, автор исторических романов «Кюхля» о поэте-декабристе Кюхельбекере и «Смерть Вазир Мухтара» о Грибоедове. Роман Пушкин Тынянову не дала завершить болезнь. Болезнь неизлечима, но в наши дни ее развитие можно замедлить и значительно. Есть пример удачной борьбы с рассеянным склерозом. Голливудская актриса Сельма Блэр провела рискованную терапию и сняла об этом документальный фильм в 2021 году.
1: Радио Альфа.

Там, где музыка прежде всего, это радио Альфа 104.1 FM. Сегодня 11 июня. В Перми открывается Дягилевский фестиваль. И вместе с ним начнет свою работу фестивальный клуб 12+. В программе лекции, творческие встречи, дискуссии, мастер-классы и даже занятия для детей, ночные концерты. Все события будут проходить в здании новой художественной галереи на заводе Шпагина. Вход на эти мероприятия бесплатный, но на некоторые требуется регистрация. Больше новостей у Полины Поповой уже через пару минут, пока музыка понятная без слов.

0: Вы слушаете Радио Альфа. В Перми 11 утра. С новостями Полина Попова.
1: Здравствуйте. В России разрабатывают новую пенсионную программу с господдержкой, в основе которой будут корпоративные пенсии и взносы работодателей, выяснили «Известия». Предполагается, что при трудоустройстве нанимаемого автоматически подключают к системе накопления, однако он сможет отказаться от участия. Государственного софинансирования в новом механизме не будет, зато власти обсуждают дополнительные налоговые стимулы, которые должны мотивировать бизнес участвовать в формировании будущих пенсий работников. Инициативу планируют направить в профильное ведомство уже этой осенью. В Прикамье продолжается рост средней стоимости автомобильного топлива. Согласно данным Росстата, со 2 по 8 июня средняя цена литра бензина в Прикамье выросла на 33 копейки и достигла 67 рублей 71 копейки за литр. Бензин 92-й подорожал до 64,38 плюс 36 копеек. 95-й теперь в среднем стоит 69,72 плюс 32 копейки. 98-й подорожал на 23 копейки до 95 рублей 14 копеек. Стоимость дизельного топлива в Прикамье увеличилась на 62 копейки до 79 рублей 92 копеек за литр. В Перми завтра пройдет праздничный салют на набережной Камы с 23.30 до 23.37. После него жители и гости столицы региона смогут добраться домой на дополнительной ночной электричке. Специальный рейс запустят в ночь с 12 на 13 июня. Дополнительный электропоезд проследует по кольцевому маршруту Пермь-2, Левшина-Пермь-2. Он отправится сразу после завершения праздничного фейерверка на набережной. Сегодня, 11 июня, начинает работать фестивальный клуб Дягилевского фестиваля. В программе лекции, творческие встречи, дискуссии, мастер-классы, а также занятия для детей, ночные концерты. События будут проходить в новом пространстве художественной галереи территории завода Шпагина. Клуб будет работать до 21 июня. Посетить его сможет любой желающий. Все события фестивального клуба будут бесплатные. Доллар сегодня 71.78, евро 83.08. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». Сегодня в Перми пасмурно, временами дожди, ветер северный 4-6 метров в секунду. В течение дня до плюс 19 градусов.
2: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. Ой. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. О. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. О-о. Забор металла жалюзи. Закажите забор в Центре металлокровли.
3: Стоит недорого, блестит, переливается.
2: Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: Любимая музыка – это Хуанес на радио Альфа. Еще в подростковом возрасте он создал свою первую рок-группу, ну а после, вдохновленный творчеством Шакиры и Энрике Иглесиаса, решил записать дебютный альбом. Он был очень успешным, принес ему несколько латинских Грэмми, а после выхода этой песни закрепил свой успех на международной музыкальной арене. Стремимся мы с вами, быть может, не к каким-то рекордам, но, по крайней мере, к гармоничному завершению рабочей недели под музыку радио Альфа. Алекс Уоррен впереди с новой песней, а через пару минут Brainstorm.
1: Реклама.
2: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
3: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3560. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
4: 0+.
5: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
6: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
5: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
4: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
7: Телефон 236-64-77.
8: ООО «Уралтехника плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
9: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лига Мед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лига Мед». Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 11 по 24 июня шашлык-барбекюшка из свинины 249 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
11: Турецкие выходные возвращаются. Магическая турецкая драма.
12: Я вижу тебя наяву или сплю.
11: В которой все решает судьба.
13: Ты еще не утолил жажду мести?
12: Я пришел к тебе.
11: Ночная сказка. Завтра в 11:00. Домашний главный женский.
14: 16+.
4: Телефон рекламной службы 259-17-00.
15: Радио Альфа.

0: Отличная музыка для рабочего настроения. Алекс Уоррен только что на радио Альфа. Вчера вечером, друзья, отлично провели время на борту прогулочного теплохода. Вечеринки от радио Альфа в стиле 90-х, 12+, все лето. И я передаю привет всем слушателям радио Альфа, которых вчерашняя погода совершенно не испугала. И, мне кажется, мы, правда, здорово провели время. Итак, друзья, этим летом радио Альфа и круизная компания Кама Тревел проводят танцевально-развлекательную навигацию. Каждую среду в 19:00 от причала на Перми Первой отправляется самый веселый речной трамвайчик. И на следующей неделе после 2 часов дня будем разыгрывать пригласительные билеты на речную прогулку. Партнер конкурса ООО «Кама Тревел». На правах рекламы компания «Кама Тревел» — это речные круизы от 3 до 19 дней, путешествия на прогулочных и крупногабаритных теплоходах, аренда прогулочных теплоходов для отдыха и деловых встреч.
1: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
2: Стоит недорого, блестит, переливается.
1: Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-56-00. 256-56-00.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат. Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
1: Школьная форма «Балавер» на весь класс онлайн.
2: Класс!
1: На сайте naclass.ru.
2: Класс!
1: Заходи, покупай или заявку размещай на class.ru. Школьная форма «Балавер» онлайн. Тебе понравится. ИП Самарина Ольга Владимировна. УГРН ИП 310-590-612-4057.
3: Итак, запомните. Аппетит приходит во время...
4: Игры! Первый рестобоулинг в ТРК «Спешилов» открыт. 16 дорожек боулинга в формате современного семейного ресторана. Детский и семейный боулинг, корпоративные игры и дни рождения. Рестобоулинг.рф 0+. ООО «Сигма», улица Спешилова, 114, третий этаж.
5: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2-700-297.
6: Телефон рекламной службы 259-17-00.
7: Радио «Альфа».

0: Половина 12 в Перми на радио Альфа. Это время новостей с кратким обзором Полина Попова.
1: Здравствуйте. Число бюджетных мест в колледжах вырастет примерно на 30 тысяч в этом году. Об этом сообщил в интервью ТАСС замглавы Минпросвещения РФ Владимир Жилункин. Министерство культуры Пермского края рассматривает кандидатов на место директора зоопарка. Юлия Шитова, руководившая зоопарком 7 лет, покидает должность. В Перми старое здание школы 109 на улице Мира, 4, признано аварийным. После детального обследования специалисты рекомендовали снести его. Здание было построено в 1960 году. Две трети роутеров, установленных в квартирах россиян, устарели, подсчитала компания-разработчик Vigo. Почти 70% таких устройств работают в диапазоне 2,4 ГГц. Это модели предыдущих поколений. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
0: И расскажу о погоде. Сегодня в течение дня пасмурно, временами дожди, ветер северный 4-6 метров в секунду, температура воздуха днем до плюс 19 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Альфа.

0: всегда хорошая музыка. Это Почил на радио Альфа 104.1 FM. Завтра в 9 вечера на Эспланаде состоится торжественное открытие фестиваля «Город встреч». Выступит Татьяна Куртукова вместе с пермскими танцорами, музыкантами и хором «Млада». И Татьяна Куртукова уже в сети выложила видео-приглашение на свой концерт. Приглашает, предлагает прийти в народных костюмах и венках. Оно и понятно, ведь этот год в нашей стране объявлен годом единства народов России. Кстати, движение общественного транспорта завтра будет продлено. Далее на радио Альфа подборка лучших песен минувших десятилетий в этой золотой коллекции. Эми Макдональд, Уэстлайф и Сандра.
1: Реклама. Только в июне. В «Автомастер ГАЗ» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастер ГАЗ». Меняй бензин на газ.
2: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
3: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека.
4: ООО 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
0: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
5: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
6: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
8: Золотая коллекция. Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
9: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.klinikaexpert.ru.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ООО «Эр Сити Хаус». Коттеджный поселок Дивногорье.
1: Тишина, гармония, свой дом вблизи от города. В Дивногорье природа подчиняется вашим желаниям. Участки с коммуникациями, единый архитектурный стиль, уют, который вдохновляет. Дивногорье.ру. Ваша мечта рядом.

0: Перми 12 часов дня. Вы слушаете Радио Альфа. С новостями четверга, Полина Попова.
1: Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за подделку и использование фиктивных медицинских документов. Речь идет о справках об отсутствии опасных заболеваний, в том числе ВИЧ. За подделку, продажу или использование таких документов может грозить штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Также возможно ограничение свободы, принудительная работа или лишение свободы. Если нарушение связано со справками об отсутствии опасных инфекций, наказание будет строже. В этом случае возможный штраф составит от 800 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. В Перми в ночь с 11 на 12 июня будут организованы дополнительные поздние рейсы из микрорайона «Разгуляй» для гостей мероприятия «Встреча дня города Перми». После 0:15 в сторону Мотовилихи отправятся автобусы 10-32-77, а также трамваи 4-7-8. В сторону центра города отправятся трамваи номер 4-7-8-11, а также автобус номер 10. Все маршруты проследуют до своих конечных остановок. 13-летняя девочка спасла брата из огня в Прикамье. Пожар случился в Лысьве в квартире на 4-м этаже. Дети были дома одни, мама работала. Заметив пламя в родительской комнате, девочка вывела мальчика из дома и попыталась потушить огонь сама. Когда это не помогло, позвала на помощь соседей. Прибыв на место, пожарный огонь потушили. Возгорание началось из-за оставленной в розетке зарядки. Пермский индустриальный экспресс появился в городе. Он позволяет переместиться на 3 века назад и совершить путешествие к основанию Перми, погрузившись в его промышленную историю. Маршрут предполагает посещение Первогорода и памятника основателю города Василию Татищеву, пешеходную экскурсию по долине реки Игашихи, где был основан медиплавильный завод, а также посещение выставки форума «Мы защищаем свой родной дом». Изюминкой программы станет визит центра промышленного туризма. Первые экскурсии пройдут 11 и 12 июня. Для экскурсии требуется регистрация. Доллар сегодня 71.78, евро 83.08. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина Пермь». Многопрофильный центр «Клиника Фомина» с вами в любую погоду. Без лишних анализов и назначений. Сегодня в Перми пасмурно, временами дожди, ветер северный 4-6 метров в секунду. В течение дня до плюс 19 градусов.
2: Реклама. Что для вас самое важное?
3: Чтобы вся семья была здорова.
2: Многопрофильный центр «Клиника Фомина». УЗИ 3D и лабораторные исследования.
3: «Клиника Фомина».
2: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: Любимая музыка, радио Альфа на 104.1 FM и онлайн на alfa.fm.ru. И в умных колонках вы тоже можете слушать радио Альфа. 11 июня на календаре. Сегодня морские путешественники и исследователи океана по всему миру отмечают день рождения Жака Ива Кусто, выдающегося океанографа и изобретателя. Кстати, именно он придумал акваланг и оборудование для подводной съемки. На этой неделе и Анна Романова посвящает горячую десятку морским глубинам. Свежий выпуск впереди, а через пару минут на радио Альфа. Леонид Агутин и Анжелика Варум.
1: Реклама. Только в июне. В «Автомастергаз» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ.
2: Любимый, смотри, какие тюльпаны. Прямо как пионы.
3: Красота. Где ты такие нашла?
2: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекцию хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
4: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
5: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркет и «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. Планетаздорово.ру. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ 7 Пятниц. 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ 7 Пятниц, 3 этаж.
7: Телефон рекламной службы 259-17-00.
8: Радио Альфа.

0: На радио Альфа звучат не только золотые хиты, но и новинки. Живая легенда французской музыки Милен Фармер готовится этой осенью презентовать новый альбом, а первый сингл уже выпустила. И в этот час мы с вами обязательно послушаем новую песню. В ближайшие минуты Фил Коллинз, Уикенд, а прямо сейчас к нам присоединяется Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Медузы – удивительные морские существа, появившиеся более 500 миллионов лет назад. Они виртуозно выживают в океанах, хотя устроены даже не просто, а по-настоящему примитивно. Сегодня медузы. Медузы древнее динозавров. Они живут в Мировом океане уже больше 500 миллионов лет, пережив все массовые вымирания. Тело медузы на 95%, а иногда и на 98% состоит из воды. По этой причине медузы абсолютно прозрачны. У медуз нет мозга, сердца, жабр, костей и кровеносной системы. Вместо мозга они используют простую сеть нервных клеток, разбросанных по всему телу, чтобы реагировать на прикосновение и свет. Кубы медузы могут активно плыть со скоростью до 6 метров в минуту. Медузы плывут с помощью сокращения мышц со своего купола, выталкивая воду и создавая реактивную тягу. Большинство медуз различают только свет и тьму, но высокоразвитые кубы медузы имеют 24 глаза. Некоторые из них способны различать цвета и видеть сложные изображения. Более того, глаза кубы медуз расположены по всем сторонам их купола, что дает им круговой обзор. Большинство видов медуз живут совсем недолго, от пары месяцев до года, а самые маленькие живут всего несколько недель. Самый крупный вид медуз – это арктическая цианея. Диаметр ее купола может превышать 2 метра, это выше, чем средний человек, а щупальца вытягиваются более чем на 36 метров. Медуза Ируканджи – это крошечная медуза размером с ноготь, но ее яд смертелен для человека. Если медуза получает повреждения, она может клонировать саму себя, чтобы выжить и восстановить популяцию. И что на первом месте? Вид медуз Туритопсис нутрикула – это единственное известное науке живое существо, способное возвращаться из взрослой стадии в стадию полипа, то есть детеныша, и начинать жизнь буквально заново. Более того, этот процесс может повторяться бесконечно.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Альфа.

0: Эта песня стала одной из основных музыкальных тем фильма «Лучший стрелок» с Томом Крузом в главной роли. Ну а сама песня получила две престижные награды и премию «Оскар», и премию «Золотой глобус». Группа «Берлин» на радио «Альфа» в пятерке лучших песен о любви. И немного сменит настроение в ближайшие минуты Фаррелл Уильямс. Послушаем его хит «Хэппи».
1: Реклама. Купить. Нельзя откладывать. Неделя кухонь в Домодом. С 8 по 15 июня. Кухни со скидками до 51%. Доставим за один день. Домодом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.

0: дело и к любому столу.
1: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
2: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
1: В Men's Look на Сибирской 7А есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
3: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
1: В Men's Look и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. А оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
2: Погнали!
1: perm.menslookstore.ru.
4: Почему автовладельцы выбирают Шинторг? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности. Оперативно, с гарантией. Шинторг – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
5: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед», Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Телефон рекламной службы 259 17 00.
7: Радио Альфа.

0: Фаррелл Уильямс на радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. Хит из 90-х от Тони Брэкстон. Послушаем через минуту. За это время о главных событиях коротко расскажет Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Госдумой внесен законопроект, сохраняющий на уровне 20 миллионов рублей порог доходов, после превышения которого малый бизнес на упрощенной системе налогообложения должен платить НДС. Об этом сообщил председатель Думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. Ставки по банковским вкладам в России могут снизиться еще на 1% ближе к заседанию Банка России по ключевой ставке. Оно запланировано на 19 июня. Об этом газете «РУ» заявил доцент финансового университета при правительстве Игорь Балынин. Маркетплейс «Озон» намерен заняться выдачей аптечных товаров, сообщает «Известия». Компания изучает возможность выдачи заказов с лекарствами через свои пункты. Кроме того, «Озон» может создать собственную сеть аптек. Зара Пахметов, служба информации.
0: И о погоде на радио «Альфа». В Перми сейчас плюс 16 градусов. В пятницу 12 июня будет пасмурно, временами дожди, ветер северный слабый. Плюс 16 ночью, завтра днем плюс 18-20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Кино на Радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. 13:41 в городе. Далее подборка лучших песен минувших десятилетий. Золотая коллекция. Нас ждут Ace of Base, Chumba Wamba и Joy.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: Школьная форма «Балавер» на весь класс онлайн. На сайте naclass.ru. Заходи, покупай или заявку размещай на class.ru. Школьная форма «Балавер» онлайн. Тебе понравится. ИП Самарина Ольга Владимировна. ОГРН ИП 310-590-612-4057.
3: Устали слушать поющего соседа или как играют дети в футбол над вашей головой? Решение есть! Профессиональная шумоизоляция под ключ от компании «Геометрия комфорта». Качественно установим профессиональную звукоизоляцию в любом помещении в сжатые сроки. Бесплатная консультация и расчет. Звоните 234-6004. «Геометрия комфорта» на Стахановской 54В. Наслаждайтесь своей жизнью и тишиной.
4: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
5: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ «7 Пятниц». 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ «7 Пятниц», третий этаж.
6: Компания «Богданов Камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
7: Золотая коллекция. Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
8: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: хитом 2002-го «Ace of Base» в золотой коллекции «Радио Альфа». И в завершении этого часа Кенни Джи, музыка, понятная без слов, через две минуты.
1: Реклама. Только в июне. В «Автомастер Газ» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастер Газ». Меняй бензин на газ.
2: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. В июне от 624 тысяч рублей у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно, до 30 июня 2026 года.
4: Если дизельное авто задымил, как трактор старый, заводиться дольше стал и не тянет, как бывало, дизель-сервис «Пермь», как доктор, все болезни излечит. И ваш дизель, как и прежде, своей мощью удивит. Компания «Дизель-сервис Пермь» оказывает полный комплекс услуг по ремонту дизельной топливной аппаратуры, а также капитальному ремонту дизельных двигателей. Пермь, шоссе Космонавтов 401, корпус 8, телефон 239-98-55. 239-98-55.
5: Нужен надежный забор или металлоизделие под заказ? «Пармасталь». 3D-заборы, сварная сетка, перфолист, запчасти для сельхозтехники. Песчаная 1, склад 10А. Звоните 8-922-645-1513.
6: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
7: Выбор огромный. А он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по заказку в Краснокамску бесплатно. Ладно, подробности в группе ВКонтакте. Мой плюс.
8: Турецкие выходные возвращаются. Магическая турецкая драма.
9: Я вижу тебя наяву или сплю.
8: В которой все решает судьба.
10: Ты еще не утолил жажду мести?
9: Я пришел к тебе.
8: Ночная сказка. Завтра в 11:00. Домашний главный женский.
11: 16+.
12: Телефон рекламной службы 259-17-00.
13: Радио «Альфа».

0: Вы слушаете «Радио Альфа» в Перми, 14.02. С новостями к этой минуте Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за подделку использования фиктивных медицинских документов. Речь идет о справках об отсутствии опасных заболеваний, в том числе ВИЧ. За подделку, продажу или использование таких документов может грозить штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Также возможно ограничение свободы, принудительной работы или лишение свободы. Если нарушение связано со справками об отсутствии опасных инфекций, наказание будет строже. В этом случае возможный штраф составит от 800 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Центробанк предложили обязать согласовывать с Госдумой решение по ключевой ставке. С такой инициативой выступили депутаты, пишет парламентская газета. Речь идет о ставке выше 7%. Если законопроект примут, Банк России сможет принимать такие решения только с согласия парламента. Авторы инициативы отмечают, что высокая ставка влияет на кредиты, ипотеку, бизнес и обычных граждан, поэтому такое решение требует предварительного обсуждения. Также предлагается отдельно оценивать, как политика Центробанка отражается на ипотечном кредитовании. Многодетным семьям предложили давать беспроцентную рассрочку на покупку первого жилья. Об этом в беседе с порталом News.ru заявила зампред комитета Госдумы по защите семьи Мария Дробот. По ее мнению, поддержка многодетных должна быть комплексной. Среди возможных мер депутат назвала единый статус многодетной семьи по всей стране, доступное жилье, расширение мат-капитала, а также бесплатное образование и здравоохранение. Дробот также считает, что помощь семьям невозможна без контроля цен на товары первой необходимости, лекарства и детские товары. 14 июня в Перми на набережной Камы пройдет фестиваль водных активностей. Зрители увидят выступления профессионалов и любителей, соревнования на лодках класса «Дракон», региональный турнир парусных судов, показательные выступления по аквабайку, гидрофлайту и на водных болидах. На сухой части набережной состоятся соревнования по баскетболу 3 на 3, перетягиванию каната, мини-футболу, настольному теннису, а также мастер-классы и испытания ГТО. Фестиваль стартует в полдень, вход и участие бесплатные. Россияне рассказали, сколько готовы тратить на спортивные матчи. По данным опроса сервиса «Выбери.ру», почти 40% болельщиков тратят на походы на матчи в своем городе не более 10 тысяч в год. При этом поездки на крупные спортивные события обходятся заметно дороже. Более 40% опрошенных готовы потратить на спортивный туризм от 100 до 300 тысяч рублей. Чаще всего россияне ходят на футбольные и хоккейные матчи. В завершении выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио Альфа прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». В пятницу, 12 июня, в Перми будет пасмурно, временами дожди, ветер северный слабый. Ближайшей ночью 16 тепла, завтра днем в Перми плюс 18-20 градусов.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15, у Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра, и за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Альфа.

0: Долорес Риордан на Радио Альфа. Музыка, которую мы любим. Всем отличного продолжения дня. Сегодня четверг, 11 июня, 14:10. В Перми с вами Ирина Плотникова. И, друзья, рекомендую зафиксировать в памяти вот это время. Всю следующую неделю мы после 2 часов дня будем разыгрывать пригласительные билеты на речную прогулку. Этим летом Радио Альфа и круизная компания Кама Тревел проводят танцевально-развлекательную навигацию. Каждую среду отправляет самый веселый речной трамвайчик, а на его борту зажигательная танцевально-развлекательная программа «Вечеринка в стиле 90-х» от Радио Альфа 12+. Партнеры розыгрыша пригласительных ООО «Кама Тревел». На правах рекламы. Компания «Кама Тревел» — это речные круизы от 3 до 19 дней. Путешествия на прогулочных и крупногабаритных теплоходах. Аренда прогулочных теплоходов для отдыха и деловых встреч.
1: Реклама. Купить нельзя откладывать. Неделя кухонь в Дом-о-Дом с 8 по 15 июня. Кухни со скидками до 51%. Доставим за один день. Дом-о-Дом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
2: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
3: Я всегда любуюсь своей мамой. Ее принимают за мою сестру, ведь она такая красивая и молодая.
4: Мой секрет. Клиника лазерной косметологии.
5: Клиника лазерной косметологии на Пушкина 80. Самые современные безоперационные способы омоложения и коррекции фигуры. Телефон 215-9009. Клиника лазерной косметологии. Приходите и будьте красивыми. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Лечение зубов требует серьезного и бережного подхода. Например, как в клинике Антарс. Ведь там надежно и с гарантией, а результат проверен временем. Для ветеранов боевых действий и участников СВО в стоматологии «Антарес» действует система скидок на лечение, имплантацию, протезирование и профессиональную чистку зубов. Стоматология «Антарес», улица Лебедева, 34, телефон 25-55-417. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы 259-17-00.
9: Радио «Альфа».

0: Если бы не такая хмурая погода, мы бы с вами наблюдали в эти дни потрясающие розовые закаты. Но я точно знаю, как сегодняшний вечер превратить в праздничный. Уже стало традицией встречать день рождения Перми 11 июня с 11 вечера. Итак, сегодня в сквере Татищева в 23:00 начнется интерактивная программа и состоится вручение символических медалей и ключа от города. А остальные празднества продлятся уже в пятницу, 12 июня, на Эспланаде и на набережной. Вы слушаете «Радио Альфа». В продолжении этого часа «Queen» и через пару минут «Дункан Лоуренс».
1: Реклама.
2: 10 авто в ряд в «Сатурне» стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
3: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Любимый, смотри, какие тюльпаны. Прямо как пионы.
5: Красота. Где ты такие нашла?
4: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекции хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
6: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
7: Итак, запомните. Аппетит приходит во время...
8: игры!
9: Первый рестобоулинг в ТРК «Спешилов» открыт. 16 дорожек боулинга в формате современного семейного ресторана. Детский и семейный боулинг, корпоративные игры и дни рождения. Рестобоулинг.рф 0+. ООО «Сигма», улица Спешилова, 114, 3 этаж.
10: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 11 по 24 июня кетчуп шашлычный «Махеев» 199 рублей 99 копеек за 700 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
11: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ «7 Пятниц». 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ «7 Пятниц», 3 этаж.
12: С Днем Города и Днем России, пермяки! Мебельный центр «Мебелева» приглашает на большой праздник в эти выходные с 12 по 14 июня. Давно хотели обновить диван, кровать или кухню? Самое время. Специальные цены от фабрик, подарок каждому покупателю и розыгрыш ценных призов каждый день. Приходите всей семьей. Угощение и праздничное настроение гарантированы. Мебелева. Энергетиков 37. Праздник для вашего дома.
13: ИП Ахметова Ирина Борисовна. Оберниб 304-590-517-4011.
14: Телефон рекламной службы 259-17-00.
15: Радио Альфа.

0: чтобы все обзавидовались.
1: Магазин «Все для бани» у Сани. Пермь. Васильева 5/6. Телефон 8-951-924-50-11.
2: Бесплатное ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 700 7001. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Золотая коллекция. Радио Альфа.
4: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Атлантис». Тротуарная плитка.
5: Зай, зачем мы едем в Кондратово в «Атлантис»? Тротуарную плитку можно и поближе купить.
6: Ага, ты уже купила поближе. Вся плитка за зиму рассыпалась. Нужно было сразу брать «Атлантис». Гарантия 5 лет. Вон у соседа плитка «Атлантис» 6-й год. А все как новое.
5: «Атлантис»? Надо девочкам рассказать.
7: Тротуарная плитка «Атлантис». Кондратова, улица Кирова, 29. Телефон 288-78-08.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ООО «Эр Сити Хаус». Коттеджный поселок Дивногорье.
1: Тишина, гармония, свой дом вблизи от города. В Дивногорье природа подчиняется вашим желаниям. Участки с коммуникациями, единый архитектурный стиль, уют, который вдохновляет. Дивногорье.ру. Ваша мечта рядом.

0: Вы слушаете радио «Альфа» 104.1 FM. В Перми 3 часа дня. С новостями Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон об аресте имущества граждан, которые уехали из России и совершили административные правонарушения против интересов страны. Документ размещен на портале правовой информации. Речь идет о нарушениях, связанных в том числе с публичными призывами к санкциям против России, распространением экстремистских материалов и неуплатой штрафов по таким делам. Закон также предусматривает, что если человек находится за границей, его нельзя уведомить. Суд назначит ему защитника. Новые правила начнут действовать с 1 сентября. Госдума приняла закон о дополнительных гарантиях для иностранцев, которые служат в российской армии по контракту. Таких граждан нельзя будет депортировать, а также лишать вида на жительство, разрешения на временное пребывание или разрешения на работу. Новые правила касаются и тех, кто участвовал в боевых действиях в составе Вооруженных сил России. Уже принятое с 24 февраля 2022 года решение о депортации или аннулировании документов в отношении таких иностранцев должны прекратить действие. Новый комплексный законопроект должен усилить защиту россиян от мошенников. Об этом порталу News.ru сказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Одна из главных норм касается возврата похищенных денег. Если перевод был совершен без согласия клиента, банк должен будет вернуть средства. Также предлагается ограничить число банковских карт у одного человека до 20 штук. Это должно помешать схемам, когда на подставных лиц оформляет сразу много счетов. Кроме того, законопроект вводит ограничения для договоров связи в течение 90 дней после получения номера, нельзя будет расторгнуть договор связи. Это помешает злоумышленникам оперативно перепрошить сим-карту и скрыться. В Перми завтра на Эспланаде состоится торжественное открытие летнего фестиваля «Город встреч». Мероприятие будет посвящено теме единства народов и культур страны. Начало запланировано на 9 вечера, вход свободный. В программе музыкально-театрализованная постановка с участием хора «Млада», пермских танцоров и музыкантов. Специальным гостем станет исполнительница Татьяна Картукова, известная по песне «Матушка». Организаторы отмечают, что шоу объединит музыку, хореографию и современные сценические технологии. Международная федерация футбола опубликовала на своем сайте гимн чемпионата мира. Он получил название ДНК. В работе над композицией приняли участие французский диджей Дэвид Гетта, итальянский оперный певец Андреа Бочелли, а также исполнительницы из США и Южной Кореи. Песня впервые будет исполнена в ходе церемонии открытия турнира сегодня в Мехико. В стартовом матче сыграют сборные Мексики и ЮАР. Футбольный турнир в этом году впервые состоится с участием 48 национальных команд. Он пройдет на территории трех стран – США, Канады и Мексики. В завершении выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина», Пермь. Многопрофильный центр «Клиника Фомина» с вами в любую погоду, без лишних анализов и назначений. В пятницу 12 июня в Перми ожидается пасмурная погода, временами дожди, ветер северный слабый. Плюс 16 нынешней ночью, завтра днем плюс 18-20.
2: Реклама.
3: Мам, я хочу братика.
2: «Клиника Фомина». Мы поможем родиться в вашей мечте.
4: Доказательная медицина и высокие технологии.
5: Эффективность ЭКО с генетикой до 72%.
4: Клиника Фомина. Ребенок будет.
5: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Эд Ширан на радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. Хотя, мне кажется, в эти минуты уже больше хочется думать об отдыхе. 15.10 в Перми, друзья. Мы в эти выходные, у нас прямо они будут очень насыщенными, отмечаем не только День России, не только день рождения Перми. Завтра состоится открытие фестиваля «Город встречи». В 9 часов вечера выступит Татьяна Куртукова. Вместе с нею 40 музыкантов и танцоров пермских и хор «Млада». Сегодня открывается Дягилевский фестиваль, а 14 июня, в воскресенье, Пермская набережная превратится в центр грандиозного праздника на воде. Состоится фестиваль водных активностей. Огромное количество мероприятий запланировано как в акватории Камы, так и на суше набережной. И, кстати, в субботу и воскресенье характер погоды чуть изменится. Синоптики обещают повышение температуры воздуха до отметки выше 20 градусов. И периодически будут не только идти дожди, но и проглядывать солнце. Вы слушаете Радио Альфа. В продолжении этого часа моральный кодекс и чуть позже новый хит от Оливии Дин.
1: Реклама. Купить нельзя откладывать. Неделя кухонь в Дом-о-Дом с 8 по 15 июня. Кухни со скидками до 51%. Доставим за один день. Дом-о-Дом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
2: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
3: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805. 35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
4: 0+.
5: Школьная форма «Балавер» на весь класс онлайн.
6: Класс!
5: На сайте naclass.ru.
6: Класс!
5: Заходи, покупай или заявку размещай на class.ru. Школьная форма «Балавер» онлайн. Тебе понравится.
7: ИП «Самарина Ольга Владимировна». ОГРН ИП 310-590-612-4057.
8: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед». Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
10: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
9: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
11: Вот, прикупил квартирку. Думал, заживу. Но житья не дают. То пилят, то ругаются, то стучат, то музыку громко слушают. Пока не приехали ребята из «Геометрии комфорта».
12: «Геометрия комфорта» на Стахановской, 54В. Вся шумоизоляция здесь. Подробности по телефону 234-6004.
13: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 11 по 24 июня банка из белого стекла 0,5 литра 14 рублей 99 копеек за штуку. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
14: Телефон рекламной службы 259-17-00.
15: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Альфа.

0: Оливия Дин на радио Альфа. Музыка, которую мы любим. Как известно, лето — это сезон фестивалей, сезон вечеринок. Радио Альфа тоже держит руку на пульсе. Помимо того, что мы проводим вечеринки каждую среду на прогулочном теплоходе, 26 июня открываем сезон вечеринок в «Руки вверх» баре. И уже со следующей недели будем разыгрывать пригласительные на эту вечеринку. Все подробности на 104.1 FM.
1: Реклама. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600, 256-5600.
2: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
3: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева, 39А.
4: Итак, запомните. Аппетит приходит во время...
5: Первый рестобоулинг в ТРК «Спешилов» открыт. 16 дорожек боулинга в формате современного семейного ресторана. Детский и семейный боулинг, корпоративные игры и дни рождения. Рестобоулинг.рф 0+. ООО «Сигма», улица Спешилова, 114, третий этаж.
6: Эх, я совсем забыл замариновать шашлык. Будем есть одни овощи.
7: Не переживай, я взяла важную цыпу.
6: Ту самую?
7: Ага. Шашлык в пикантном маринаде, мини-колбаски и купаты. Можно сразу на решетку.
6: Вкуснотища.
8: Важная цыпа. Хозяйка пикника. Продукция АО «Агросила». Птицефабрика «Пермская». Для гриля, мангала и к любому столу.
9: Турецкие выходные возвращаются. Магическая турецкая драма.
10: Я вижу тебя наяву или сплю.
9: В которой все решает судьба.
11: Ты еще не утолил жажду мести?
10: Я пришел к тебе.
9: Ночная сказка. Завтра в 11.00. Домашний главный женский.
12: 16+.
13: Телефон рекламной службы 259-17-00.
14: Радио Альфа.

0: Золотые хиты радио Альфа на 104.1 FM онлайн на alfa.fm.ru и в ваших умных колонках. Статус-кво только что с нами. Далее Кашкаш. Пока новости с кратким обзором. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Владимир Путин поручил усилить безопасность в образовательной и социальной сфере. Отдельное внимание президент велел уделить детям во время летних каникул. Речь идет о детских центрах, лагерях и здравницах. В России начали доставку лекарств беспилотниками, сообщил ТАСС глава Минздрава Михаил Мурашко. Технологию уже тестируют в Нижегородской и Ленинградской областях, Бурятии, Хмао и на Алтае. На данном этапе речь идет о перевозке препаратов и биоматериалов между медорганизациями. Россияне в этом году резко увеличили объем сбережений в наличных рублях, сообщает Центробанк. Как следует из статистики регулятора по финансовым активам домашних хозяйств, на 1 мая граждане держали под матрасами более 17,5 триллионов рублей. Зара Пахметов, служба информации.
0: И о погоде на завтра, 12 июня. В пятницу в Перми будет пасмурно, временами дожди, ветер северный слабый. Ночью 16 градусов тепла, завтра днем плюс 18-20.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Кристинка Крейг Дэвид на радио Альфа. Всегда хорошая музыка. Исключительно хорошего настроения желаю вам не только сегодня, но и в наступающие праздничные выходные. Уж проведите их так, чтобы было что вспомнить. В ближайшие минуты будем вспоминать свои лучшие события жизни по тройку главных хитов минувших десятилетий. Золотая коллекция радио Альфа в этом выпуске Depeche Mode, Scorpions и Сиси Кейдж.
1: Реклама. Только в июне. В «Автомастер ГАЗ» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастер ГАЗ». Меняй бензин на газ.
2: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лига Мед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лига Мед». Краснофлотская, 11-2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Почему автовладельцы выбирают «Шинторг»? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. «Шинторг» – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Васильева, 31. Телефон 295-213. 295-213.
4: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2700-290.
5: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
6: Золотая коллекция. Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
7: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгеноблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми 15 часов 59 минут. Новости на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон, который разрешает работникам Центробанка, Сбербанка, организации специальной почтовой связи и инкассаторам самостоятельно сбивать беспилотники. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. В пояснительной записке отмечается, что такие меры обусловлены необходимостью защиты объектов Центробанка, в том числе находящихся на территории новых регионов России, на фоне увеличения числа диверсионных и террористических атак с применением БПЛА. Госдума приняла закон, который обязывает размещать триколор на спортивных объектах. Также документ предусматривает обязательный подъем или установку государственного флага во время официальных физкультурных мероприятий и официальных спортивных соревнований. Член Комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова отметила, что закон имеет не просто юридическое, но и глубокое символическое значение для всей страны. Закрепление статуса государственного флага на спортивных площадках – стратегический шаг по укреплению суверенитета и единства нации, подчеркнула парламентарий. В России отмечается рост случаев жалоб на недобросовестные практики операторов сотовой связи, сообщает Федеральная антимонопольная служба. По данным службы, обращения затрагивают различные действия телекоммуникационной компании. Речь идет об акциях по начислению абонентам денег или бонусов за входящие вызовы, сокращение максимальной продолжительности телефонных разговоров и времени ожидания ответа абонента, а также о процедуре перехода клиентов к другому оператору с сохранением номера. Управление капитального строительства Пермского края ищет подрядчика для выполнения капремонта здания стационара и фасада детской больницы номер 3. Стоимость контракта – почти 331 миллион рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Согласно техзаданию, подрядчик обязуется заменить внутренние перегородки, дверные блоки, отделочные покрытия. Также в перечень работ входит ремонт подземного перехода, установка новых окон, прокладка инженерных сетей, монтаж лифтов и сигнализации. Начало работ запланировано на 3 августа этого года. Завершить их необходимо до 26 октября 2028 года. Победителя торгов объявят 29 июня. Треть опрошенных жительниц России не готовы вступать в отношения с молодым человеком без машины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование. По их данным, для большинства женщин автомобиль ассоциируется прежде всего со свободой. 55% считают, что наличие машины сигнализирует о готовности помочь и подвести в нужный момент. Для части женщин наличие машины – это синоним успеха. Каждая пятая воспринимает авто как показатель состоятельности партнера. Мужчины смотрят на женщину за рулем иначе, и романтики в образе автолюбительниц видят меньше. В завершении выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 12 июня в пятницу в Перми будет пасмурно, временами дожди, ветер северный, слабая температура предстоящей ночью до плюс 16, завтра днем плюс 18-20. Сейчас в Перми 19 градусов.
2: Реклама.
3: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
2: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
3: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: Проект Flying Decibels на радио Альфа. Всегда хорошая музыка. Продолжим на протяжении ближайших 20 минут наслаждаться на 104.1 FM роскошнейшими хитами разных лет. На подходе группа Агата Кристи. С вами на радио Альфа Дмитрий Рожков. Рад приветствовать. Желаю вам приятнейшего продолжения дня, отличных предстоящих длинных праздничных выходных. С наступающим Днем России!
1: Реклама. Только в июне. В «Автомастер ГАЗ» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастер ГАЗ». Меняй бензин на газ.
2: В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
3: Купить нельзя откладывать. Неделя кухонь в Дом-о-Дом с 8 по 15 июня. Кухни со скидками до 51%. Доставим за один день.
4: Дом-о-Дом.
3: Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 11 по 24 июня колбаса «Ароматная россиянка» 199 рублей 99 копеек за килограмм. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
6: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека.
7: ООО-ГБОИ 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
8: Имеются противопоказания перед применением, ознакомьтесь с инструкцией.
9: Эх, я совсем забыл замариновать шашлык. Будем есть одни овощи.
10: Не переживай, я взяла важную цыпу.
9: Ту самую?
10: Ага. Шашлык в пикантном маринаде, мини-колбаски и купаты. Можно сразу на решетку.
9: Вкуснотища.
11: Важная цыпа. Хозяйка пикника. Продукция АО «Агросила». Птицефабрика «Пермская». Для гриля, мангала и к любому столу.
12: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
13: Телефон рекламной службы 259-17-00.
14: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми половина пятого. Новости коротко на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. На госуслугах появится тревожная кнопка от мошенников. Такой закон приняла Госдума. Это позволит снизить число хищений у россиян, рассказал газете.ру зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Ткачев. Единый госэкзамен в обязательном порядке состоится в следующем году и пройдет без серьезных изменений. Об этом сообщил РИА Новости глава Рособранадзора Анзор Музаев. Более половины опрошенных россиян уверены, что дети должны помогать родителям, а каждый третий считает, что помощь важна при наличии возможности. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на исследование. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» погода на завтра, в пятницу, 12 июня, в Перми пасмурно будет, временами дожди, ветер северный, слабые температуры сегодня ночью до плюс 16 градусов, завтра днем плюс 18-20. Сейчас в Перми плюс 19.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Этим летом радио «Альфа» и круизная компания «Кама Тревел» проводят танцевально-развлекательную навигацию. Каждую среду в 19.00 от причала на Перми 1 отправляется самый веселый речной трамвайчик. На его борту зажигательная танцевально-развлекательная программа «Вечеринка в стиле 90-х» от радио «Альфа» 12+. На следующей неделе после 2 часов дня будем разыгрывать пригласительные билеты на речную прогулку. Партнер конкурса ООО «Кама Тревел». На правах рекламы. Компания «Кама Тревел» — это речные круизы от 3 до 19 дней, путешествия на прогулочных и крупногабаритных теплоходах, аренда прогулочных теплоходов для отдыха и деловых встреч.
1: Реклама.

0: И до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
2: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
1: Мэнс Лук на Сибирской 7, а есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
3: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
1: Мэнс Лук и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
2: Погнали!
1: perm.menslookstore.ru.
4: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Я водитель. КамАЗ, УАЗ – моя тема. Иногда требуются запчасти, но с этим нет проблем. Ведь я открыл для себя комплект авто. Склад запчастей для КамАЗ и УАЗ на Промышленной 22. Там отличный выбор. Оригинальные запчасти по хорошей цене. И сотрудники оперативно принимают заказы. Склад запчастей для автомобилей КамАЗ и УАЗ. Комплект авто на Промышленной 22. Телефон 205-51-91.
6: О, комплект авто Пермь. УГРН 116-595-807-09-92.
7: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ 7 Пятниц. 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ 7 Пятниц, 3 этаж.
8: С Днем города и Днем России, пермяки! Мебельный центр «Мебелева» приглашает на большой праздник в эти выходные с 12 по 14 июня. Давно хотели обновить диван, кровать или кухню? Самое время! Специальные цены от фабрик – подарок каждому покупателю и розыгрыш ценных призов каждый день. Приходите всей семьей. Угощение и праздничное настроение гарантированы. Мебелева. Энергетиков 37. Праздник для вашего дома.
9: ИП Ахметова Ирина Борисовна. Угранит 304-590-517-4011.
10: Золотая коллекция. Радио Альфа.
11: Спонсор золотой коллекции радио «Альфа» ООО «Атлантис». Тротуарная плитка.
12: В эфире программа о современных технологиях строительства. Сегодня разберем вопросы о тротуарной плитке на примере компании «Атлантис». На что стоит обратить внимание? Собственное производство. 600-й цемент. Щебень. Высокая марка бетона. Усиленная и износостойкая. Будет служить 50 лет. Гарантия 5 лет. Тротуарная плитка «Атлантис». Отличное качество по доступной цене. Кондратова, Кирова, 29. Телефон 288-7808.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, 5 вечера в Перми. Новости на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Владимир Путин заявил, что может рассчитывать на снижение ключевой ставки Центробанка. Об этом президент сказал на совещании с правительством. По его словам, инфляция снижается и сейчас составляет чуть более 5%. Поэтому есть основания рассчитывать на снижение ставки и выход на другие необходимые параметры. Президент также напомнил, что власти понимали последствия жесткой денежно-кредитной политики. Ее целью было сдержать инфляцию. По словам Путина, теперь экономика будет расти дальше, а инфляция должна прийти к целевым показателям. С этого года в детские лагеря перестанут брать вожатых без педагогического опыта. Об этом глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил на совещании президента с правительством. Министр объяснил, что из-за сезонного характера работы персонал в лагеря долгое время набирали почти без специальных требований. Теперь эту практику решили пересмотреть. Кравцов также сообщил, что этим летом в России заработают более 40 тысяч детских лагерей. Это на 280 больше, чем годом ранее. Отдохнуть в них смогут более 5,5 миллионов детей. Авиакомпании предложили обязать уведомлять пассажиров о положенных услугах при долгой задержке рейса. Как сообщает РИА Новости, такое обращение депутаты Госдумы направили главе Минтранса. Речь идет об СМС-сообщениях с информацией о питании, размещении в гостинице или трансфере. Такие уведомления предлагают отправлять, когда у пассажира появляется право на эти услуги. Парламентарии также предложили использовать электронные ваучеры. Пассажир мог бы получать в сообщении QR-код или ссылку для получения воды, еды или подтверждения размещения в гостинице. В Перми ведут временное ограничение движения и парковки транспорта в связи с празднованием Дня России и 303-летия города. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Пермского края. Сегодня с 7 вечера до 2 ночи 13 июня будет запрещена остановка и стоянка транспорта на участках улиц Ленина, Петропавловской, Акулова и Осинской. В ночь на 12 июня с 23.30 до 00.30 движение транспорта ограничат на участках улиц Ленина и Пермской. Исключение сделают для трамваев. Основные перекрытия запланированы на завтра с 9 утра до 23.30 для транспорта закроют участок улицы Ленина от Куйбышева до Попова. Также ограничения затронут улицы Акулова, Осинскую, Петропавловскую, Максима Горького и Монастырскую. Завершится праздничная программа фейерверком. Для его проведения с 23 часов на час полностью перекроет движение транспорта и пешеходов по коммунальному мосту. Более половины россиян признались, что любят поесть на ночь. Так ответили 52% участников опроса. Они рассказали, что вечером у них часто просыпается аппетит, особенно если днем не было времени нормально поесть. 47% наоборот стараются не есть перед сном. Одни ужинают заранее, другие отмечают, что так лучше себя чувствуют и легче засыпают. В завершении выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра спонсор прогноза ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 12 июня в пятницу в Перми будет пасмурно, временами дожди, ветер северный, слабые температуры предстоящей ночью до плюс 16, завтра днем плюс 18-20. Сейчас в Перми 19 градусов.
2: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
3: Стоит недорого, блестит, переливается.
2: Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-56-00. 256-56-00.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: На радио Альфа на следующей неделе в «Невероятном вопросе» 12+, после 9 утра по будням, разыгрываем билеты на спектакли Пермского театра оперы и балета. 15 июня в понедельник сможете выиграть вы билеты на спектакль «Дрейф. Локация 12+». На правах рекламы. Этот спектакль создан из истории горожан. Здесь есть рассказчики, реальные люди и ведущий проводник, который помогает зрителям следовать по маршруту. Спектакль-прогулка «Локация» 20 июня в 15:00. Стартовая точка на площади перед театром оперы и балета.
1: Реклама. Купить нельзя откладывать. Неделя кухонь в Дом-о-Дом с 8 по 15 июня. Кухни со скидками до 51%. Доставим за один день. Дом-о-Дом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
2: Нужен надежный забор или металлоизделие под заказ? Пармасталь. 3D-заборы, сварная сетка, перфолист, запчасти для сельхозтехники. Песчаная 1, склад 10А. Звоните 8-922-645-1513.
3: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х, детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
4: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72-Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
5: 0+.
6: Школьная форма «Балавер» на весь класс онлайн.
7: Класс!
6: На сайте naclass.ru. Заходи, покупай или заявку размещай на class.ru. Школьная форма «Балавер» онлайн. Тебе понравится.
8: ИП «Самарина Ольга Владимировна». ОГРН ИП 310-590-612-4057.
9: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
10: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин.
11: На магистральной 12Б и геофизиков 4. 0+.
12: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
0: На радио «Альфа» настало время для информации о пробках в Перми. В целом движение в городе загружено сейчас, по данным Яндекс.Карт, на 8 баллов из 10. Больше всего транспорт скопилось на Куйбышева от Яблочкова до Василия Васильева, от Анвара Гатаулина до Чкалова, на Ленина от Николая Островского до Куйбышева, на Новогайвинское от переезда до Карбышева, на Стахановское шоссе Космонавтов до Мира, на Космонавта Леонова от Карпинского до Мира.
13: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Реклама.
1: Только в июне. В «Автомастер ГАЗ» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастер ГАЗ». Меняй бензин на газ.
2: Любимый, смотри, какие тюльпаны. Прямо как пионы.
3: Красота. Где ты такие нашла?
2: В питомнике растений «Крапива». Пермь. В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекции хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
4: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
5: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
6: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
7: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранс 106-594-783-57.
8: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ 7 Пятниц. 600 квадратных метров, 3 тонны одежды. Скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц, 3 этаж.
9: С Днем города и Днем России, пермяки. Мебельный центр «Мебелева» приглашает на большой праздник в эти выходные с 12 по 14 июня. Давно хотели обновить диван, кровать или кухню? Самое время. Специальные цены от фабрик, подарок каждому покупателю и розыгрыш ценных призов каждый день. Приходите всей семьей. Угощение и праздничное настроение гарантированы. Мебелева. Энергетиков 37. Праздник для вашего дома.
10: ИП Ахметова Ирина Борисовна. Огранит 304-590-517-4011.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
6: Радио «Альфа».

0: Io ti aspetto, mon amour.
1: Меньше слов. Больше музыки. Радио Альфа.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» ООО «Эр-Сити Хаус». Коттеджный поселок Дивногорье.
1: Тишина, гармония, свой дом вблизи от города. В Дивногорье природа подчиняется вашим желаниям. Участки с коммуникациями, единый архитектурный стиль, уют, который вдохновляет. Дивногорье.ру. Ваша мечта рядом.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми 18:01. Новости на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за подделку и использование фиктивных медицинских документов. Речь идет о справках об отсутствии опасных заболеваний, в том числе ВИЧ. За подделку, продажу или использование таких документов может грозить штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Также возможно ограничение свободы, принудительной работы или лишение свободы. Если нарушение связано со справками об отсутствии опасных инфекций, наказание будет строже. В этом случае возможный штраф составит от 800 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Центробанк предложили обязать согласовывать с Госдумой решение по ключевой ставке. С такой инициативой выступили депутаты, пишет парламентская газета. Речь идет о ставке выше 7%. Если законопроект примут, Банк России сможет принимать такие решения только с согласия парламента. Авторы инициативы отмечают, что высокая ставка влияет на кредиты, ипотеку, бизнесы обычных граждан, поэтому такое решение требует предварительного обсуждения. Также предлагается отдельно оценивать, как политика Центробанка отражается на ипотечном кредитовании. Многодетным семьям предложили давать беспроцентную рассрочку на покупку первого жилья. Об этом в беседе с порталом News.ru заявила зампред комитета Госдумы по защите семьи Мария Дробот. По ее мнению, поддержка многодетных должна быть комплексной. Среди возможных мер депутат назвала единый статус многодетной семьи по всей стране, доступное жилье, расширение мат-капитала, а также бесплатное образование и здравоохранение. Дробот также считает, что помощь семьям невозможна без контроля цен на товары первой необходимости, лекарства и детские товары. 14 июня в Перми на набережной Камы пройдет фестиваль водных активностей. Зрители увидят выступления профессионалов и любителей, соревнования на лодках класса «Дракон», региональный турнир парусных судов, показательные выступления по аквабайку, гидрофлайту и на водных болидах. На сухой части набережной состоятся соревнования по баскетболу 3 на 3, перетягиванию каната, мини-футболу, настольному теннису, а также мастер-классы и испытания ГТО. Фестиваль стартует в полдень, вход и участие бесплатные. Россияне рассказали, сколько готовы тратить на спортивные матчи. По данным опроса сервиса «Выбери.ру», почти 40% болельщиков тратят на походы на матчи в своем городе не более 10 тысяч в год. При этом поездки на крупные спортивные события обходятся заметно дороже. Более 40% опрошенных готовы потратить на спортивный туризм от 100 до 300 тысяч рублей. Чаще всего россияне ходят на футбольные и хоккейные матчи. В завершении выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Клиников имена Пермь». Многопрофильный центр «Клиников имена» с вами в любую погоду. Без лишних анализов и назначений. 12 июня в пятницу в Перми будет пасмурно, временами дожди, ветер северный, слабая температура предстоящей ночью до плюс 16, завтра днем плюс 18-20. Сейчас в Перми 19 градусов.
2: Реклама. Что для вас самое важное?
3: Чтобы вся семья была здорова.
2: Многопрофильный центр «Клиника Фомина». УЗИ 3D и лабораторные исследования.
3: «Клиника Фомина».
2: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: Реклама. Купить нельзя откладывать. Неделя кухонь в Дом-о-Дом. С 8 по 15 июня. Кухни со скидками до 51%. Доставим за один день. Дом-о-Дом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
1: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
2: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранец 106-594-783-57.
3: Каждому водителю понятно сразу, где искать запчасти для КамАЗа. И цены отличные, и выбор роскошный. Комплект авто – надежный помощник. Запчасти в наличии, а также под заказ. Быстро привезем все, что нужно для вас. Аккумуляторы, шины, масла для КамАЗа. В комплект авто – все и сразу. Комплект авто. Приезжайте, Промышленная, 22. Звоните 205-51-91.

0: Спешите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
2: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
3: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
4: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
3: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
4: Значит так. Берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
3: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6. Телефон 8-951-924-50-11.
5: Продолжаем следить за ситуацией на пермских дорогах. Там сейчас восьмибальные пробки наблюдаются, по данным Яндекс.Карт. Крупнее всего они на Стахановской, шоссе Космонавтов до Мира. Можно потерять примерно полчаса. Скорость потока там не превышает 2 км в час. На Соликамском тракте от Цемлянской улицы до Чусовского моста пробка минут на 20. Такая же ситуация на Куйбышево от Ладыгина до Василия Васильева. На Героев Хасана тоже можно потерять минут 20 примерно от Усольской до Хлебозаводской. И на плотине КМГС от Гаева до Молодежной.
6: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Реклама.
1: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
2: Брехня.
1: Серега, покажи.
3: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
4: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
5: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3560. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
6: 0+.
7: Выбираете новый автосервис? Боитесь ошибиться? Приезжайте в ВБС Авто. Мы выполним слесарный или кузовной ремонт любой сложности, решим проблемы с электрикой и обслужим дилерский автомобиль с сохранением заводской гарантии. А для новых клиентов действует скидка 30% на первый заезд до 30 июня. Узнайте условия на сайте abs-auto.su или по телефону 292-1493. АБС Авто. Автосервис, которому доверяют.
8: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
9: Почему автовладельцы выбирают «Шинторг»? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. «Шинторг» – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
10: Турецкие выходные возвращаются. Магическая турецкая драма.
11: Я вижу тебя наяву или сплю.
10: В которой все решает судьба.
12: Ты еще не утолил жажду мести?
11: Я пришел к тебе.
10: Ночная сказка. Завтра в 11:00. Домашний главный женский.
13: 16+.
14: Телефон рекламной службы 259-17-00.
15: Радио «Альфа».

будет нет. Я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал. Зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: Реклама.
1: Только в июне. В «Автомастер ГАЗ» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастер ГАЗ». Меняй бензин на газ.
2: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. В июне от 624 тысяч рублей. У официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 июня 2026 года.
4: Нужен надежный забор или металлоизделие под заказ? «Пармасталь». 3D-заборы, сварная сетка, перфолист, запчасти для сельхозтехники. Песчаная 1, склад 10А. Звоните 8-922-645-1513.
5: Любимый, смотри, какие тюльпаны. Прямо как пионы.
6: Красота. Где ты такие нашла?
5: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекция хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
7: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
8: Школьная форма «Балавер» на весь класс онлайн.
9: Класс!
8: На сайте naclass.ru.
9: Класс!
8: Заходи, покупай или заявку размещай на class.ru. Школьная форма «Балавер» онлайн. Тебе понравится. ИП «Самарина Ольга Владимировна». ОГРН ИП 310-590-612-4057. Бесплатная ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 770 01. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
10: Радио «Альфа».
11: Спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник «Анютины глазки».
12: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 7 вечера, на Радио Альфа с новостями Зара Ахметов.
1: Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон об аресте имущества граждан, которые уехали из России и совершили административные правонарушения против интересов страны. Документ размещен на портале правовой информации. Речь идет о нарушениях, связанных в том числе с публичными призывами к санкциям против России, распространением экстремистских материалов и неуплатой штрафов по таким делам. Закон также предусматривает, что если человек находится за границей и его нельзя уведомить, суд назначит ему защитника. Новые правила начнут действовать с 1 сентября. Госдума приняла закон о дополнительных гарантиях для иностранцев, которые служат в российской армии по контракту. Таких граждан нельзя будет депортировать, а также лишать вида на жительство, разрешения на временное пребывание или разрешения на работу. Новые правила касаются и тех, кто участвовал в боевых действиях в составе Вооруженных сил России. Уже принятое с 24 февраля 2022 года решение о депортации или аннулировании документов в отношении таких иностранцев должны прекратить действие. Новый комплексный законопроект должен усилить защиту россиян от мошенников. Об этом порталу News.ru сказал член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Одна из главных норм касается возврата похищенных денег. Если перевод был совершен без согласия клиента, банк должен будет вернуть средства. Также предлагается ограничить число банковских карт у одного человека до 20 штук. Это должно помешать схемам, когда на подставных лиц оформляет сразу много счетов. Кроме того, законопроект вводит ограничения для договоров связи. В течение 90 дней после получения номера нельзя будет расторгнуть договор связи. Это помешает злоумышленникам оперативно перепрошить сим-карту и скрыться. В Перми завтра на Эспланаде состоится торжественное открытие летнего фестиваля «Город встреч». Мероприятие будет посвящено теме единства народов и культур страны. Начало запланировано на 9 вечера, вход свободный. В программе музыкально-театрализованная постановка с участием хора «Млада», пермских танцоров и музыкантов. Специальным гостем станет исполнительница Татьяна Картукова, известная по песне «Матушка». Организаторы отмечают, что шоу объединит музыку, хореографию и современные сценические технологии. Международная федерация футбола опубликовала на своем сайте гимн чемпионата мира. Он получил название «ДНК». В работе над композицией приняли участие французский диджей Дэвид Гетта, итальянский оперный певец Андреа Бочелли, а также исполнительницы из США и Южной Кореи. Песня впервые будет исполнена в ходе церемонии открытия турнира сегодня в Мехико. В стартовом матче сыграют сборные Мексики и ЮАР. Футбольный турнир в этом году впервые состоится с участием 48 национальных команд. Он пройдет на территории трех стран – США, Канады и Мексики. В завершении выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек. Зара Ахметов, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 12 июня в пятницу в Перми будет пасмурно, временами дожди, ветер северный, слабая температура предстоящей ночью до плюс 16, завтра днем плюс 18-20. Сейчас в Перми 19 градусов.
2: Реклама.
3: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
4: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
3: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: Реклама. Если дизельное авто задымил, как трактор старый, заводиться дольше стал и не тянет, как бывало, дизель-сервис «Пермь», как доктор, все болезни излечит. И ваш дизель, как и прежде, своей мощью удивит. Компания «Дизель-сервис Пермь» оказывает полный комплекс услуг по ремонту дизельной топливной аппаратуры, а также капитальному ремонту дизельных двигателей. Пермь, шоссе Космонавтов 401, корпус 8, телефон 239-98-55. 239-98-55.
1: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
2: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
1: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
3: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
4: Телефон 236-64-77.
5: ООО «Уралтехника плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
6: Любимый, смотри, какие тюльпаны. Прямо как ты.
7: Красота! Где ты такие нашла?
6: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекции хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
8: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас! С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал ВМАКС и будьте в курсе новинок. 18+.
9: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
10: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
9: В Men's Look на Сибирской 7А есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
11: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
9: В Men's Look и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. А оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
10: Погнали!
9: perm.menslookstore.ru.
12: Ждем вас в семейном медицинском центре Лигамед. Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. Лигамед. Краснофлотская, 11-2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
14: Посмотрим быстро, что на дорогах Перми. На 5 баллов они сейчас загружены по данным Яндекс.Карт. Плотное движение, пробка почти на полчаса на Соликамском тракте от Цемлянской до Чусовского моста. На Стахановской затор минут на 10-12 от шоссе Космонавтов до улицы Мира. На Пушкина от Компроса до Максима Горького можно потерять чуть больше 5 минут.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
1: Купить нельзя откладывать. Неделя кухонь в Дом-о-Дом. С 8 по 15 июня. Кухни со скидками до 51%. Доставим за один день. Дом-о-Дом.
2: Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
3: Школьная форма «Балавер» на весь класс онлайн.
4: Класс!
3: На сайте naclass.ru.
4: Класс!
3: Заходи, покупай или заявку размещай на class.ru. Школьная форма «Балавер» онлайн. Тебе понравится. ИП Самарина Ольга Владимировна. ОГРН ИП 310-590-612-4057.
5: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ «7 Пятниц». 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ «7 Пятниц», третий этаж.
6: С Днем города и Днем России, пермяки! Мебельный центр «Мебелева» приглашает на большой праздник в эти выходные с 12 по 14 июня. Давно хотели обновить диван, кровать или кухню? Самое время. Специальные цены от фабрик, подарок каждому покупателю и розыгрыш ценных призов каждый день. Приходите всей семьей. Угощение и праздничное настроение гарантированы. Мебелева. Энергетиков 37. Праздник для вашего дома.
7: ИП Ахметова Ирина Борисовна. ОГРН 304-590-517-4011.
8: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
9: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. ОГРН 106-594-783-57.
10: Коротко о дорожной обстановке в Перми к этой минуте. По данным Яндекс.Карт, местами плотное движение, в частности на Соликамском тракте. Крупная пробка от Цимлянской улицы до Часовского моста. Там скорость потока не превышает 2 км в час. Потерять можно примерно полчаса. Затор минут на 10-12 на Стахановское шоссе Космонавтов до улицы Мира. Желаю вам приятнейшего вечера, прекрасных праздничных выходных. С наступающим Днем России. Счастливо оставаться на 104.1 FM.
11: Радио Альфа. 104.1 FM.
12: Золотая коллекция. Радио Альфа.
10: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» УО «Клиника Эксперт Пермь».
13: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы на 104.1 FM, это радио Альфа. В Перми 8 часов вечера. С новостями уходящего дня. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон, который разрешает работникам Центробанка, Сбербанка, организации специальной почтовой связи и инкассаторам самостоятельно сбивать беспилотники. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. В пояснительной записке отмечается, что такие меры обусловлены необходимостью защиты объектов Центробанка, в том числе находящихся на территории новых регионов России, на фоне увеличения числа диверсионных и террористических атак с применением БПЛА. Госдума приняла закон, который обязывает размещать триколор на спортивных объектах. Также документ предусматривает обязательный подъем или установку государственного флага во время официальных физкультурных мероприятий и официальных спортивных соревнований. Член Комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова отметила, что закон имеет не просто юридическое, но и глубокое символическое значение для всей страны. Закрепление статуса государственного флага на спортивных площадках – стратегический шаг по укреплению суверенитета и единства нации, подчеркнула парламентарий. В России отмечается рост случаев жалоб на недобросовестные практики операторов сотовой связи, сообщает Федеральная антимонопольная служба. По данным службы, обращение затрагивает различные действия телекоммуникационной компании. Речь идет об акциях по начислению абонентам денег или бонусов за входящие вызовы, сокращение максимальной продолжительности телефонных разговоров и времени ожидания ответа абонента, а также о процедуре перехода клиентов к другому оператору с сохранением номера. Управление капитального строительства Пермского края ищет подрядчика для выполнения капремонта здания стационара и фасада детской больницы номер 3. Стоимость контракта – почти 331 миллион рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Согласно техзаданию, подрядчик обязуется заменить внутренние перегородки, дверные блоки и отделочные покрытия. Также в перечень работ входит ремонт подземного перехода, установка новых окон, прокладка инженерных сетей, монтаж лифтов и сигнализации. Начало работ запланировано на 3 августа этого года. Завершить их необходимо до 26 октября 2028 года. Победителя торгов объявят 29 июня. Треть опрошенных жительниц России не готовы вступать в отношения с молодым человеком без машины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование. По их данным, для большинства женщин автомобиль ассоциируется прежде всего со свободой. 55% считают, что наличие машины сигнализирует о готовности помочь и подвести в нужный момент. Для части женщин наличие машины – это синоним успеха. Каждая пятая воспринимает авто как показатель состоятельности партнера. Мужчины смотрят на женщину за рулем иначе, и романтики в образе автолюбительниц видят меньше. В завершении выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио Альфа прогноз погоды, спонсор выпуска ИП Давлетшин Рустам Рамильевич, компания Центр Металлокровли. В пятницу 12 июня в Перми будет пасмурно, временами дожди, ветер северный слабый. Ближайшей ночью 16 тепла, завтра днем в Перми плюс 18-20 градусов.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15, у Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для заборы и крыши любого размера, от метра до километра. И за один день. Центр Металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Альфа.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Автомобили в России должны стать безопасней. С 1 июля вступит в силу новый ГОСТ на проверку управляемости и устойчивости. Одним из главных тестов станет проверка стабилизации, то есть самовозврата рулевого управления. Испытатель разгоняет автомобиль, поворачивает руль, а затем отпускает его. Колеса и руль должны самостоятельно вернуться в нейтральное положение. Это подтверждает правильную геометрию ходовой части и способность машины самостоятельно стабилизировать курс после маневра. Также стандарт ужесточает замеры параметров при тестах рывок руля и заброс угловой скорости. Говоря простым языком, датчики фиксируют быстроту реакции кузова на резкое уклонение и оценивают риск опрокидывания. Все замеры должны проводиться на полигонах с абсолютно плоским, сухим и чистым асфальтобетонным покрытием. Уточню, ехать на полигон и крутить руль рывками нам с вами не придется. Этот экзамен сдают тестовые образцы перед тем, как новая модель получит разрешение на продажу.
3: Радио Альфа.
4: Реклама. Если дизельное авто задымил, как трактор старый, заводиться дольше стал и не тянет, как бывало, дизель-сервис «Пермь», как доктор, все болезни излечит. И ваш дизель, как и прежде, своей мощью удивит. Компания «Дизель-сервис Пермь» оказывает полный комплекс услуг по ремонту дизельной топливной аппаратуры, а также капитальному ремонту дизельных двигателей. Пермь, шоссе Космонавтов 401, корпус 8, телефон 239-98-55. 239-98-55.
5: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемеро. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
6: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
7: «Кама Тревел» приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
8: О, «Кама Тревел», Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранство 6. 694-783-57.
9: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
10: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркеты «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. Planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: Итак, запомните. Аппетит приходит во время...
12: Игры!
13: Первый рестобоулинг в ТРК «Спешилов» открыт. 16 дорожек боулинга в формате современного семейного ресторана. Детский и семейный боулинг, корпоративные игры и дни рождения. Рестобоулинг.рф 0+. ООО «Сигма», улица Спешилова, 114, третий этаж.
14: Телефон рекламной службы 259-17-00.
15: Радио «Альфа».

0: слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, гармоничный день. Велика вероятность приятных новостей и подарков. Тельцы, день исполнения желаний. Благоприятны любые дела, которые доставляют вам удовольствие. Близнецы, день свободного графика, но не полного безделья. Наметьте себе хотя бы минимальный план работ. Раки, день получения материальной или моральной компенсации за труды. Не стесняйтесь требовать свое. Львы, в делах возможны кратковременные заминки. Не стоит настаивать на жестких сроках. Вам все равно не смогут их обеспечить. Девы, день, когда можно взять курс на новые дела. То, что не получилось, постепенно остается в прошлом. Весы. Нежелательные поездки и встречи с родственниками. Все это может закончиться большой семейной драмой. Скорпионы. Не стоит упускать шанс узнать что-то новое или куда-нибудь поехать. Это день новых стартов и развития. Стрельцы. Вопрос, который вас волнует, пока не имеет решения. Выход будет позже, и он будет неожиданным. Козероги. День будет крайне непродуктивным, хотя, возможно, моменты везения. Не стоит планировать серьезных дел. Водолеи. Вторая половина дня принесет хорошие новости и конкретные возможности. Что-то сдвинется с мертвой точки. Рыбы. День сближения с родственниками или с группой, в которой вы хотите быть. Хорошо принимать участие в совместных делах.
0: Радио Альфа.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции. Радио Альфа, ООО «Атлантис». Тротуарная плитка.
2: В эфире программа о современных технологиях строительства. Сегодня разберем вопросы о тротуарной плитке на примере компании «Атлантис». На что стоит обратить внимание? Собственное производство, 600-й цемент, щебень, высокая марка бетона, усиленная и износостойкая, будет служить 50 лет, гарантия 5 лет. Тротуарная плитка «Атлантис». Отличное качество по доступной цене. Кондратова, Кирова, 29. Телефон 288-7808.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ООО «Эр Сити Хаус». Коттеджный поселок Дивногорье.
1: Тишина, гармония, свой дом вблизи от города. В Дивногорье природа подчиняется вашим желаниям. Участки с коммуникациями, единый архитектурный стиль, уют, который вдохновляет. Дивногорье.ру. Ваша мечта рядом.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. В пятницу, 12 июня, в Перми будет пасмурно, временами дожди, ветер северный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 16 градусов, завтра днем плюс 18-20.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Радио Альфа». Музыка, которую мы любим.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. В пятницу, 12 июня, в Перми будет пасмурно, временами дожди, ветер северный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 16 градусов, завтра днем плюс 18-20.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

Ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио «Альфа» 104.1 FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вена, гармоничный день. Велика вероятность приятных новостей и подарков. Тельцы, день исполнения желаний. Благоприятны любые дела, которые доставляют вам удовольствие. Близнецы, день свободного графика, но не полного безделья. Наметьте себе хотя бы минимальный план работ. Раки, день получения материальной или моральной компенсации за труды. Не стесняйтесь требовать свое. Львы, в делах возможны кратковременные заминки. Не стоит настаивать на жестких сроках. Вам все равно не смогут их обеспечить. Девы, день, когда можно взять курс на новые дела. То, что не получилось, постепенно остается в прошлом. Весы. Нежелательные поездки и встречи с родственниками. Все это может закончиться большой семейной драмой. Скорпионы. Не стоит упускать шанс узнать что-то новое или куда-нибудь поехать. Это день новых стартов и развития. Стрельцы. Вопрос, который вас волнует, пока не имеет решения. Выход будет позже, и он будет неожиданным. Козероги. День будет крайне непродуктивным, хотя, возможно, момент везения. Не стоит планировать серьезных дел. Водолеи. Вторая половина дня принесет хорошие новости и конкретные возможности. Что-то сдвинется с мертвой точки. Рыбы. День сближения с родственниками или с группой, в которой вы хотите быть. Хорошо принимать участие в совместных делах.
0: Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.